0: Западные 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, Витебские 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. В Витебске ожидается плюс 18-20 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. В Витебске ожидается плюс 18-20 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. В Витебске ожидается плюс 18-20 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. В Витебске ожидается плюс 18-20 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. В Витебске ожидается плюс 18-20 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твое.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, блинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: С вами группа Добро. Вы слушаете Радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске по области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. В Витебске ожидается плюс 18-20 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь и КНДР готовятся к подписанию двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, сообщает Белта. По его словам, уже готов проект соответствующего двустороннего соглашения. Осталось урегулировать лишь некоторые технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем. У меня состоялась встреча с министром иностранных дел КНДР. С ней мы обсудили весь комплекс двусторонних отношений, в том числе договорились о ближайших контактах по линии МИД и как раз о подписании ряда соглашений, в том числе этого важного соглашения о безвизовых поездках граждан, рассказал Максим Рыженков. Министр также поделился личными впечатлениями от недавнего визита в КНДР, где он проводил отпуск. По его словам, страна является очень колоритной, традиционной и интересной для посещения. Отдыхать там, отметил дипломат, всегда здорово, особенно в дружеской атмосфере.
0: В мире.
1: Владимир Зеленский потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов, передают РИА Новости. Накануне Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Сейчас у нас значительный дефицит финансирования. Один из главных способов его покрыть – перенести на этот год часть европейского кредитного финансирования, запланированного на следующий год, сказал Зеленский в обращении к участникам саммита «Украина. Страны Северной Европы и Балтии». Его слова приводит сайт его офиса. Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана одобрил статью законопроекта, предусматривающую взимание платы судов за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал «Аль-Майадин». Речь идет о статье 3 законопроекта «Стратегические меры по обеспечению безопасности Ормузского пролива, опошлинов при проходе через пролив». Согласно этой статье, суда из стран, которым разрешен транзит через Ормузский пролив, будут платить пошлины за предоставленные услуги. В их числе указаны экологические услуги, заправка топлива, страхование и обеспечение безопасности. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей, телефоны 22-76-08, 29-829-47-68. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин.

0: Ну что ж, друзья, доброе, бодрое утро понедельника. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что бодрое, но абсолютно у всех и каждого. Хотя уверена, что есть люди, которые, вот знаете, провели хорошо выходные, а некоторые вообще вышли из отпуска, и им сегодня, ну, немножечко тяжелее, чем всем остальным. Поэтому с вами будет разговаривать Влад Кузьмин.
1: А да, друзья, относитесь сегодня снисходительно, пожалуйста, потому что первый день после отпуска, он такой, мало ли, еще чего не вспомнил.
0: Мало
1: ли,
0: забыл
1: слова, да, как это все строится и нажимается. Поэтому вот, а если есть те люди, которые сегодня тоже появились после отпуска на своих рабочих местах, ребята, я с вами. Но так же, как и с вами, разбудит шоу на волне радио Витебск. У микрофона неизменно Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу, поехали!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максвайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максвайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максвайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Мне кажется, что я скоро начну делать статистику, и в понедельник гороскоп не нужен абсолютно никому, потому что настроение в 7 утра вряд ли у кого-то еще присутствует. Хотя, с другой стороны, друзья, возможно, кто-то прямо сейчас услышит что-то ну такое хорошее, что поможет двигаться вперед буквально вот на таком лайте.
1: Зарплата.
0: Что ж, не, ну слушай, такого я пообещать не могу. Хотя, судя по числам, как минимум аванс может присутствовать сегодня в жизни каждого, поэтому, друзья, желаю всем аванса.
1: Ну, а мы будем переходить непосредственно к вот этим вот звездным разборкам, но не те, которые из шоу-бизнеса, а те, которые на небе. Они вроде как нам что-то сулят. Давайте посмотрим, с кого начинаем. Традиционно, с овнов. Сегодня для овнов остаются актуальными личные планы и обязательства, важные для их целей, официальные правила и процедуры, доводы семейного или профессионального долга, рамки партнерских договоренностей.
0: А вот тельцам, кстати, ситуация этих суток не обещает идеального решения, но поможет найти оптимальный временной компромисс в условиях какой-то неясности. Вот если, друзья, в общем, у вас были какие-то вопросы, то не ждите решения сегодня, и тем не менее верный путь вы найдете.
1: В ситуациях этого дня близнецам лучше полагаться не на собственное оригинальное мышление и новаторские схемы, а на сбалансированные стандарты и шаблоны. Именно они обеспечат устойчивость и минимизируют риски.
0: Что касается раков, то у вас, друзья, сегодня обстоятельства дают время уравновесить свои интересы с чужими, согласовать все с нужными людьми, возможно, даже как-то поменять стиль своих действий для того, чтобы добиться успеха. А успех вам обеспечит как раз-таки готовность к уступкам.
1: Сегодня те или иные обстоятельства будут напоминать львам о профессиональной рутине или вынужденных житейских делах, о необходимости соблюдать правила и формальности, пусть и несовершенные.
0: Девы же сегодня получают шанс конструктивно решить любые проблемы, имеющие место в ваших финансовых делах, личной жизни, профессиональной сфере, да даже в области творчества. Часто это будет какой-то промежуточный результат, но в целом это все верный путь на пути к успеху.
1: Сегодня весам не обойтись без некоторых своих природных талантов. Они помогут сглаживать противоречия и находить оптимальный сценарий поведения в условиях неясностей, контроля и ограничений.
0: Скорпионы, у вас тоже все достаточно интересно. Во-первых, вы сегодня пользуетесь определенной поддержкой обстоятельств. На вашей стороне часто будет и близкое окружение, и профессиональный, и житейский опыт. Но, тем не менее, не забывайте о том, что ждать помехи тоже могут, которые, кстати, будут становиться для вас очень полезными уроками.
1: Сегодня профессиональный долг или насущная необходимость заставляет стрельцов оставаться реалистами и прагматиками. Обстоятельства или личные цели могут вынудить их оценить свой статус, карьерные горизонты, состояние здоровья, нужду в услугах или материальное положение.
0: А вот у Козерогов сегодня на первом месте остаются собственные нужды. Но вам придется также считаться с правилами обстановки, существующими законами, договоренностями, принятыми планами, да и всему тому подобному. Успех, кстати, зависит от умения объективно расставить приоритеты.
1: Сегодня те или иные обстоятельства ограничивают свободу водолеев и фокусируют их взгляд на практических деталях. Могут представить интерес тонкости проводимых работ, заключенных договоров или обмен услугами.
0: Так, ну что, друзья, рыбы, ситуации вот этого всего дня, они помогают вам в уточнении плана, прогноза на будущее. Хотя полная ясность маловероятна в данный момент, там, где это возможно, не помешает все-таки выбрать правильную дорожку, расставить приоритеты и навести резкость, так сказать, чтобы добавить себе уверенности в каких-то туманных пока еще перспективах.
1: Как говорится, все ясно, только ничего не ясно. Но, в общем, каждый для себя выберет что-то свое.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
5: Все мои изначально чайники с мечтами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: полоса.
1: Знаете, это хорошо, когда белая полоса, вот после череды каких-то неудач, вот когда мы с вами говорим, да за что же мне это такое, а потом как начинает вести просто везде и всюду, и тебе кажется, что вот это да, вот это лотерею как будто бы удачи выиграл.
2: И как раз-таки это всегда начинается почему-то с понедельника, по крайней мере, внимание мы обращаем на это именно в понедельник, друзья, поэтому сегодня, ну, просто прекраснейший шанс начать все сначала и свою белую полосу завоевать.
1: Да, поэтому ловите, не теряйте концентрации и присматривайтесь. Белая полоса, она где-то 100% рядом.
3: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Завышение цен до 30% выявлено в этом году в 24 торговых объектах области. Витебский Юркос Витоблспорт завоевал Кубок Беларуси по пляжному футболу. Хоккеисты Витебска вышли в следующий этап Кубка Солея. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск. All right, crew.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: реклама. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: знаешь, сейчас хотел сказать, давайте напомним нашим радиослушателям, что у нас за рубрика такая от авто, но...
1: А вспомнил, что отдыхал только ты?
0: Не, а вспомнил, что сам-то не особо помню, а что мы тут делаем? И вот только сейчас догадался, ну, как-то пришло озарение, можно и так сказать, что оказывается, то здесь автоприветы.
1: Ну, не просто автоприветы, а между прочим, да, друзья, действительно, незнакомые автомобили мы с вами ловим и передаем приветы тем самым водителям, которые немножко уныло еще с утра двигаются в сторону своих рабочих мест, не знают, чем же заняться. Вот мы их будем улыбать.
0: Долой уныние.
1: Знаешь, у тебя звучит, ну, не так, чтобы, не знаю, добавляло бодрости, ну, что да. ли. Поэтому это сейчас видео. просто вспоминаем номера машин, которые вот прямо сейчас мы увидели. Если лень вам печатать, фотографируйте, присылайте нам Viber, Telegram 707-1-071. Присылайте номер своего авто, от которого улетает привет. Ну и, конечно, те самые хорошие понедельничные утренние слова.
0: Да, на заготовки свои для своих родных, близких, либо друзей, коллег, знакомых тоже можете присылать. Упоминайте свой номерной автознак. Ну и слушай, какую цифру будем сегодня искать?
1: Ну я бы тебе предоставила,
0: цифру?
1: Знаешь,
0: мне,
1: да,
0: спасибо
1: возможность.
0: Большое. Один, единичку. Сегодня один мы будем искать в автомобильных номерах предельно сосредоточенно. Все, погнали, полетели, автоприветы!
2: Твое утро разбудит шоу! Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Включи настроение.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: Наши автоприветы, друзья, направляйте их в Viber, Telegram 707-71-071. Передавайте приветы абсолютно незнакомым номерам автомобилей. Вот присылайте их печатным текстом, либо же голосовыми сообщениями, либо же фотосообщениями. Мы все зачитаем. Ну и ищем предельно циферку 1 сегодня.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете...

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
4: Очередное приятное утро. Между прочим, у нас, что касается дорог и их свободы, можно и так выразиться, потому что, друзья, не могу сказать, что где-то супер затруднено движение, и тем не менее нюансы все-таки на улице правда имеются, на пересечении с улицы Смоленской, поэтому вот там вот будьте внимательнее, а по возможности объезжайте. Мы, кстати, не объезжали приветы, будем передавать все по порядку, и первым у нас на связь вышел Александр. Желает всем доброго утра. Ловим крайнюю летнюю неделю и строим планы на осень. Слова не мои, слова Саши, если что. Привет всем. Привет водителю Рено 5503 от Hyundai 4601.
5: Так, Екатерина нам говорит: доброе утро. Для Рено Сценик отправляется 3510, между прочим. А также Лесь передает, говорит, радио: привет ведущим и любимому городу. Что у нас здесь за автомобиль? 1841. Вот его номерной знак.
4: Так, ему отправился, видимо, привет. Правильно?
5: Да.
4: Правильно. Есть еще и Елена. У нее тоже есть привет. Доброе утро от черного Hyundai 1090 автобусу 13 с номером 1377 на Титова. Привет любимому мужу Андрею, Вадиму. Нам отдельный привет, пожелания отличного настроения и позитива, и все это от Лены.
5: Ну и замечательно. Максим нам пишет, так, сбрасывает фотки. Первый привет улетает для Шкоды 1385, а второй следом за ним мчится для Мазды 1980.
4: Так, я разглядываю уже фотографию, которую прислал нам Вадим. Там есть автомобиль, номер его 1830, район вокзала. Если вы нас слышите, вам привет. Также пожелание доброго утра понедельника. Привет Елене, Андрею, Саве, Вадиму, нам, коллективу. Всем хорошего дня и отличной трудовой недели.
5: Влад пишет, говорит: передаю привет. И себе тоже. У меня 0791 ВВ2 по скрипту. Да и вообще, сегодня мой день рождения. Влад,
4: вау,
5: поздравляем вас с днем рождения. Всего самого вам наилучшего.
4: А еще главное, чтобы рабочий день прошел легко, отпустили вас пораньше, вы смогли прекрасно провести свой вечер и, так сказать, отметить такой замечательный праздник.
5: Слушайте, я бы вот хотел вам пожелать, чтобы у вас всегда каждый день вам прилетала на карту сумма денег, которые цифры вот есть в вашем номерном знаке. По 791 рублю каждый день. Вот, стабильненько. Вот это вот мое пожелание для вас.
4: Что а я бы перевернула. Здесь 1970 было бы лучше.
5: Ну и 1970 тоже неплохо. Начинать надо тоже, знаешь, с небольших, постепенно.
4: Разогналась, да, по-быстрому?
5: Да, да, да. Что же касается автомобильных номеров, то для Volvo 8811 и для Toyota 0001. Вот такой вот номерной знак поймал Влад. Да, даже цифры сегодня красивые.
4: Да сегодня все красиво, друзья. Между прочим, да. Знаете, понедельник надо как-то заряжать самим, потому что понимаем, трудно встать, трудно двигаться, но надо.
5: Да, нужно хорошенько так взбодриться, поэтому мы пойдем на улицу, проорёмся, услышимся в следующем часу. Ну а пока давайте послушаем горячий хит.
0: Горячий хит на радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. В этом выпуске о событиях нашего региона. Нарушение ценового законодательства, выявленное с начала года в 24 торговых объектах Городокского, Лёзненского, Полоцкого, Оршанского, Сенинского, Чашнинского районов и Витебска, проинформировали в Комитете госконтроля области. Например, в июле в двух торговых объектах областного центра завышение до 20% пунктов установлено на 10 наименований товаров. Питьевая и минеральная вода, яблоки, кофе, томаты, кондитерские изделия. В июне в магазине в агрогородке Крынки Лёзненского района до 30% пункта на 9 наименований товаров: яблоки, яйца, масло подсолнечное, макаронные изделия, сахар и прочее. По требованию Комитета госконтроля приняты меры по приведению цен в соответствии с законодательством. Виновные привлечены к административной ответственности. 26 августа с 15 до 20.00 замглава администрации Первомайского района Витебска Сергей Григорьевич Бородин проведет прием граждан и представителей юридических лиц в здании администрации района. Телефон для предварительной записи 64-33-92.
1: Новости спорта.
2: Юрка Свитоблспорт вслед за чемпионатом выиграл и Кубок страны по пляжному футболу, сообщают витебичи. Золотой дубль витебских пляжников был оформлен в Молодечно. В субботу наша команда держала две уверенные победы на предварительном этапе, а в воскресенье состоялся финал национального кубка. Северянам противостоял прошлогодний чемпион страны Могилевский ЦОР. Наши соперники первыми открыли счет в матче, но потом Юрка Свитоблспорт ответил сразу 5 забитыми мячами. К середине встречи счет был 5-2 в пользу наших земляков. После этого результативность в поединке резко пошла на спад. Это сыграло на руку витебчанам. Итоговая победа 6-3, а с ней и второй к ряду трофей. Хоккейный клуб «Витебск» добыл важнейшую победу в Смоленске, информирует визбичи. Успех «Медведя» пришелся на сложнейший период в Кубке. Виктория обеспечивала нам вторую строчку. Поражение отправляло на четвертую. По ходу поединка наша команда дважды вела в счете, но смолянам удалось отыграться. В основное время матча завершился со счетом 2-2. В овертайме победный гол оформил новичок северян Герман Пироговский. После этого успеха мишки заняли вторую позицию в своей группе и обеспечили себе домашний лед в четвертьфинале. Соперник витебчан станет известен после сегодняшнего поединка в группе «Б». Матчи на выбывание стартуют в конце недели. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» «Брест-Литовск» в рожке с глазурью 70 граммов, 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра, 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Витебск.
1: Слушайте, друзья, бегом-бегом пробежали мы первый час, а не сказали о самом главном. С завтрашнего дня водители, фары включайте, пожалуйста, любое время суток. Дневные ходовые огни, они должны гореть даже днем. Штраф большой, приоритет на дороге детям, потому что все-таки ребята еще не привыкли.
2: Все лучше детям.
1: Примерно так. Нет, ну слушай, давай будем реалистами, да, скоро начнется школа, ребята еще не совсем осознают, что происходит. А вот эти все там заборы учебников в школе, знаешь, детские воспоминания.
2: Идут не водители, которые отвыкли, возможно, от появления детей на проезжих частях.
1: Поэтому важная информация тоже должна быть.
2: Вот, пожалуйста, мы ее вам с радостью предоставили. Ну и теперь погнали, полетели, в следующий час «Разбудит шоу».
0: «Разбудит шоу» на радио «Витебск». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
0: Это будет наш тайм. Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: «Точное время» на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: «Точное время» в Витебске 8 часов 17 минут.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды точно, любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.
5: Если просто...

0: Реклама на радио Витебск.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витя.

0: слово-то какое иносказательное. Краш, вот это вот. Интересно, в общем-то, да, сколько людей, столько мнений по поводу вот этих вот, знаешь, как-то зумерских словечек, даже словарей уже составленных и выпущенных. Но, тем не менее, зумеры тоже умеют удивлять.
1: И ты знаешь, возможно, скоро таких слов как раз-таки станет меньше, потому что вот эти ребята, они решили отказаться от смартфонов и переходить на кнопочные телефоны. Но не просто так, да, вопрос не цены, не качества, как говорится. Вопрос в том, что они понимают, что они скроллят там буквально часами, тратят на это все свое свободное время, чтобы просто посидеть, полистать ленту. Ну, грубо говоря, ничего полезного для их мозга это не приносит, поэтому они решили отказаться. Плюс ко всему, они еще понимают, что вот эти, знаете, все умные словечки, психотермины, или как их правильно назвать, да, с учетом того, что ребята сравнивают себя постоянно с другими, это портит вот их все состояние внутреннее, душевное. Поэтому, дабы не сравнивать себя ни с кем и не тратить время впустую, все, кнопочные телефоны One Love.
0: В общем-то, дум-скроллинг до добра не довел. Ну и послушайте, вот и все говорили, ой, зумеры, такое поколение, а вдруг будет хуже, чем предыдущее. А вот они быстрее догадались, что вот это вот вечное сравнение не идет на пользу совершенно точно.
2: Радио Витебск. Включи

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости. Власти Ирана заявили, что продолжение экономической войны США грозит остановкой экспорта нефти. Лидер партии «Альтернатива для Германии» сообщил о намерении вывести Германию из шенгенской зоны в случае прихода к власти. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Макс Тайм.
1: Ну вот смотрите, всегда мы говорим о том, что в понедельник начинаем худеть, начинаем заниматься спортом, не знаю, меняем работу, да неважно, короче, всегда все на понедельник мы сбрасываем, поэтому мы сбросили на понедельник список, он чистый, он новый, друзья, мы прямо сейчас начинаем набирать

0: нужно дать ответ в Viber по номеру 707-071-071. Кто первый, тот и молодец, тот и залетает в этот самый список. Ну, как говорится, было и было. Вчера футбольный клуб МЛ Витебск сыграл с футбольным клубом Батэ из Борисова 0-0. А вот скажите-ка, пожалуйста, внимание, вопрос. А против какой команды состоится следующий матч? Против кого сыграет МЛ Витебск?
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: которые ты любишь.
1: Да, друзья, многие были правы с футбольным клубом «Динамо», но не из Минска, а из Бреста. Вот, поэтому, друзья, следующая игра у футбольного клуба МЛ «Витебск» как раз-таки с «Динамо Брест» на выезде. Сегодня с нами первым оказался Сергей. Цифры его номера заканчиваются на 796, поэтому мы вас поздравляем. Ну и, в принципе, что добавить-то?
2: Нечего добавить, друзья. Всем удачи завтра.
0: «Макс Тайм». Генеральный партнер «Разбудит» шоу «Футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш «Тайм».
0: Радио «Витебск». Для тебя и для каждого.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий.

0: Так у нас на волне радио Витебск, так и мы договариваем свои финальные слова в эти 60 минут.
1: Но, между прочим, как удовлетворение трек переводится, поэтому в целом 2 часа прошли. Кого-то, наверное, они удовлетворили, ну а дальше больше, потому что, друзья, совсем скоро розыгрыши, игры, все в лучших традициях.
0: Но об этом позже.
2: Радио Витебск. 91.5.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общую победу и тяжелые испытания, отмечается в поздравлении. Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что будущие поколения сохранят дружеские родственные связи, а Минск и Киев со временем восстановят взаимодействие. Взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия, несмотря на текущие геополитические потрясения. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями, отметил президент. Александр Лукашенко пожелал всем гражданам Украины процветания и здоровья, их стране счастья и мира.
0: В мире.
1: Иран заблокирует перевозку нефти через Ормузский пролив в случае, если экономическая война США против страны продолжится, заявил секретарь иранского совбеза Махсен Ризаи, передает РИА Новости. Если экономическая война продолжится, ни капли нефти не будет экспортироваться ни через Ормузский пролив, ни из какой-либо точки в Персидском заливе, написал иранский чиновник на своей странице в соцсети X. Он добавил, что Иран будет рассматривать участие других стран в экономической операции США против Ирана как акт войны. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдл заявила о намерении своей партии вывести Германию из еврозоны и выйти из Шенгенского соглашения в случае прихода к власти, передает ТАСС. «Германии было значительно лучше до введения евро. Мы видим всеобщее объединение широких слоев работающего населения», заявила она в интервью телеканалу ZDF. Коснувшись вопроса миграции, лидер «Альтернативы для Германии» заметила, что проблемы начинаются на границе. «Мы закроем ее, мы выйдем из Шенгена, чтобы те люди Сеута вообще больше не прибывали к нам», сказала она. При этом Вайдель пообещала, что в случае прихода ее партии к власти все сирийцы будут возвращены на родину, а афганцев больше не будут доставлять в Германию на самолетах. Экономика Великобритании может пойти по пути Германии. Как сообщает Bloomberg, число британских компаний в критическом финансовом положении выросло за год на 9%. Сейчас на грани полного краха находится более 53 тысяч предприятий, а еще 674 тысячи испытывают серьезные трудности с ликвидностью. Сильнее всего кризис ударил по сфере услуг, отелям, фитнес-клубам и розничной торговле. Из-за резкого скачка цен на энергоносители и растущей инфляции британцы начали массово экономить на повседневных расходах. Агентство предупреждает, что пик неплатежеспособности еще впереди, и уже в следующем году королевство накроет неминуемая волна банкротств. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погоду на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: Так, ну, видимо, жары нам уже не видать, поэтому поговорим там, где жарко. О тех странах. Вот, пожалуйста, в Китае очень инновационно подошли к методу охлаждения помещений. Для чего обычный кондиционер, когда есть виртуальный? В общем-то, в кафешке висит большой-большой телек, и на нем, вот, знаете, как такие вот эти вот камины различные на заставочках горят по 5 часов, а можно на Ютубе включить. Вот там же вот такое изображение только кондиционера работающего было. Ну, так.
1: Я знаю, что чего ждать теперь. Я хочу обогреватель виртуальный, но вдруг поможет.
0: Может, самовнушение, думаешь, как это может работать? На психосоматике какой-нибудь выезжают?
1: Я не знаю, как это работает, но однозначно кондиционер. Я не знаю, как вам, дорогие друзья, но мне он точно уже не нужен. А вот обогреватель, я бы уже подумала потихонечку, где его взять. А виртуальный, ну, звучит неплохо. Не знаю, насколько будет работать, но почему нет?
0: Ты представляешь, как выехала администрация вот этой вот кафешки? Они говорят, что вообще кондиционер на экране, это не, они не заменяют настоящий, ну, что и логично. В холле, где висит экран, имеются реальные вентиляторы. А вот этот вот экран нужен для того, чтобы психологически успокоить посетителей и внушить им мысль о том, что на самом деле, ну, не так уж и жарко в помещении.
1: Я не знаю, по мне это не особо-то работает. Мне кажется, люди просто посмеиваются. Возможно, кто-то там, я не знаю, постит в социальные сети, например, или что-то подобного рода, и тем не менее, ну, не работает же.
0: Вот как раз-таки благодаря таким постам и мы узнали эту новость.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: партнер «Радио Витебск».
1: «Поймай меня, если сможешь».
2: Рейв, вот сюда, к нам в студию, прямо давайте присоединяйтесь, давайте уже ловить первые вот эти вот ощущения, разминку перед фестивалем «Пойма», который состоится, кстати, уже на этой неделе.
3: Между прочим, да, 4,5 дня в запасе, но знаешь, что я хочу сказать перед тем, как начать говорить дальше? Вот это называется «Человек вышел с отпуска», понимаешь? Все, что не скажи, все, поехали, погнали. Но да, друзья, действительно, нам уже пора стартовать. Новая неделя, правила старые, между прочим, остаются, поэтому для всех тех, кто участвовал.
2: Расскажи мне, что вы делаете тут?
3: Подожди, ты дай договориться. Все ты испортил. Ладно, спасибо. Хорошо. В общем, друзья, в Инстаграме, в истории, в нашем аккаунте «Радио Витебск» есть видео, где быстро мелькают фразы. Ваша задача – поймать и сделать скрин той фразы, которую я вам назову. Что касается номеров, куда мы принимаем ваши ответы, это Viber 707-1071. А что касается результатов, мы обращаем внимание на время, когда же вы сделали скрин. Если прямо сейчас для нас не принципиально, потому что видео новое, все вы делаете заново, но опять же время мы будем смотреть, то вот дальше это будет решающий фактор, поэтому заранее все скринить делать не надо. Так что еще раз, Инстаграм, истории, видео, делаем скрин фразы, которую я называю, и присылаем к нам Viber 707-1071.
2: Но скажи же фразу, которую мы сегодня будем вот так вот усиленно искать и скринить.
3: А вот и скажу.
2: Давай.
3: А вот знаете, стартанули мы с вами в новую неделю, а значит, пора газовать. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Все, погнали!
0: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: И вновь врываемся сюда вот с такими лейтмотивами, такими музыкальными подложками. Слушай, я бы ее даже просто вот так бы вот слушал. Ну, классно же, правда? Согласись.
2: Ну, мы себе сохраним.
1: Да, обязательно. Так, что касаемо нашей фразы. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Все, искали мы с вами Зиверт, скринили. И вот, пожалуйста, присылает нам Денис первым. Цифры вашего номера, Денис, заканчиваются на 788.
2: Вам лайк на сообщение. Конечно, чуть позже свяжемся и расскажем, что же все-таки мы будем с вами делать дальше. Ну, а что касается приза, то да, друзья, 2 билета. На вот этот самый фестиваль, о котором мы вам говорили, фестиваль электронной музыки плюс спортивные мероприятия «Пойма», забирает себе Денис. Но это не значит, что на этом мы остановимся, потому что есть еще музыкальный бранч, есть хорошая компания, а там есть еще билеты.
1: Да, и вот такие же музыкальные подложки классные, которые прямо здесь сейчас звучат. Все, поздравляем Дениса и летим дальше.
0: «Поймай меня, если сможешь».
3: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушенная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Просто иди в оконный остров.
6: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Даша Зиверт каждый понедельник начинает новую жизнь. Говорит, если не по плану, то мы переиграем. Просто немножко не добавила. Забыла про понедельник упомянуть. Но, друзья, действительно, каждый новый день, новые возможности. Пожалуйста, меняйте, переигрывайте. Делайте так, как хотите.
1: Да. Самое главное, чтобы это было все в рамках закона.
0: Ну, кто о чем думает, слушай?
1: Не, ну я к тому, что, да,
0: не
1: это круто менять свою жизнь. Но все-таки есть некоторые границы, через которые переступать нельзя. А может, можно, но чуть-чуть. А может, нельзя. А может, вообще решайте сами.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Армия США останется без новых ракет ТЭД до весны будущего года. Более 100 человек отработали навыки спасения в школе Красного Креста. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.
2: Yeah.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
0: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4. 1 рубль 89 копеек за 2 литра. Творог Савушкин 5% жирности. 2 рубля 99 копеек за 300 грамм.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
2: Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Итак, друзья, вот он момент, и опа, что мы с вами сделали прямо сейчас, догадайтесь, а? Поймали его. Что?
2: Я немножко в шоке,
1: Настя,
2: сегодня,
1: думает,
2: поэтому...
1: сидел бы ты в отпуске, было тихо, спокойно.
2: Если ты не против, я могу помолчать, рассказывай все сам.
1: А, рассказывать прямо. В общем-то, смотрите, освобождаем Настю от работы на сегодня, все, хорош. Я вам рассказываю. Берем в руки мобильные телефоны и фотографируем то, что вас окружает прямо здесь и сейчас. Да, понедельник, он такой у нас мрачноватый, я бы сказал, вот эти вот тучи ходят, ну, они теперь будут ходить долго, поэтому на солнце не надеемся. А вот сами себя будем развлекать, поэтому давайте добавлять неких красок либо интересностей.
2: В общем, друзья, ждем ваше фото в наш Вайбер и Телеграм номер 7071071. Абсолютно неважно, что будет сфотографировано, главное, чтобы вам это нравилось, вам это хотелось делать и вам это хотелось показывать. Собственно, чем мы и займемся немножечко позже, потому что сначала дадим краткие комментарии, ну, а затем абсолютно все смогут посмотреть нашу подборку в телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Все, погнали! Раз, два, три, фото!
0: Ты слушаешь «Разбудишь шоу». Это слушает весь мир.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, радио «Витебск». Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Вайбер, телеграм по номеру 7071-071. С нетерпением ждем. Вот, вот так вот получается. Поэтому давайте действуйте, присылайте сюда все, что видите. И let's go. Через несколько музыкальных минут дадим краткий комментарий.
1: Это слушает весь мир.

0: Лови момент.
1: Я хочу начинать.
2: Давай.
1: Сейчас. Просто, знаешь, да, почему? Вот, хотела я подобрать какие-то красивые слова, но я думаю, подбирать их будет уже Александр, потому что он кому-то везет прекраснейший букет роз.
2: Божечки
1: вот так
2: мой.
1: Вот. Поэтому, Саш, я надеюсь, что все пройдет прекрасно. Явно вы не зря готовились. Есть еще одна фотография, но я не знаю, Оль, не обижайтесь, для меня она менее прекрасная, потому что там гусеница. Мне страшно.
2: Да.

0: Алисы есть фото от Андрея. Андрей здесь строит, строит, говорит, мастерим потихоньку. Ой, вам скорейшего завершения ваших построек и мастерства. А вот Вова говорит, поехали на рыбалку. Ну, хорошего вам улова.
1: Но, судя по твоему голосу, не от всей души, по-моему, ты это пожелал.
0: Не от всей души. Искренне радуюсь за людей, которые едут на рыбалку, потому что сам там давно не был, поэтому радуюсь за других хотя бы.
1: Хорошо, дело доброе. Поймал. Молодец, молодец. Тебе лайк, как и, собственно, лайк всем, кто прислал нам свои сообщения, свои фотокарточки. Кстати, если кто-то не успел, пару минут на это у вас еще будет. Ну и на финалочку будем мы желать всем доброго утра, точнее не мы, а Кнопа. Андрей нам присылает снова своего кошку, которая не очень довольна, почему-то выглядывает. Желает всем полегче втянуться в рабочую колею. Вот так.
0: Ну все, погнали тогда, полетели в следующий час. Скоро появится подборка в телеграм-канал Радио Витебск. Смотрите, ставьте лайки.
2: Твое утро разбудит шоу.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе правительства. В рамках рабочего визита запланирована встреча Александра Турчина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В повестке вопросы перспективного сотрудничества в газовой сфере, говорится в сообщении.
1: В мире.
2: Американские военные получат новые ракеты ТЭТ, запас которых были истощены в конфликте с Ираном только весной будущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные документов Пентагона. В начале августа СМИ сообщали, что за время боевых действий против Ирана Штаты израсходовали почти 80% запасов перехватчиков ТЭТ, имевшихся до начала конфликта. Планировалось, что поставки партии из 39 ракет должны были запуститься еще в феврале прошлого года. Однако затем срок перенесли на апрель 2027-го. Ракеты ТЭТ были поставлены вооруженным силам США в июле 2023 года. Правительство Дании намерено ужесточить правила пребывания для украинских беженцев, сообщают местные СМИ. Сейчас украинцы находятся в королевстве на основании специального закона с оперативным доступом к трудоустройству и социальным выплатам. Однако правящая коалиция выступает за более жесткий режим. В случае одобрения поправок, прибывающие из наименее затронутых конфликтов областей больше не смогут получить вид на жительство. Мера призвана ограничить нагрузку на местные муниципалитеты. Копенгаген в этом вопросе полностью ориентируется на норвежский опыт.
1: В Беларуси.
2: Более 100 человек объединились для отработки навыков спасения в школе по подготовке к реагированию на АЧС Красного Креста, сообщили Белта в этой организации. Тренировочный лагерь был развернут с 19 по 23 августа в Борисовском районе. По легенде учения, в регионе бушевал ураган и паводок. Затопленные населенные пункты, в лесу заблудились люди, произошли ДТП и взрыв в здании. Команды работали в условиях, максимально приближенных к реальным. На площадке были и коллеги из Москвы, и Вологодска, регионального отделения Красного Креста. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: шоу на Радио Витебск.
1: Ну все, все, 53 минутки осталось до нашего с вами финала, но это не значит, что мы с вами все успели, потому что впереди, как всегда, есть что-то вкусное, горячее, сочное, то, что все так любят, поэтому ставим телефоны дружно на зарядку, они вам пригодятся, номера студии будем напоминать позже, ну а пока остается только немножко расслабляться и отдыхать.
2: Слушай, просто золотые слова, а к золотым словам и добавить нечего, поэтому Влад Кузьмин, Настя Гордеева у микрофонов, продолжаем!
0: «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: «Радио Витебск».

0: даже не думай.
1: Но есть что-то такое, что мы меняем, а есть что-то неизменное. Так вот, друзья, сейчас оно. Наша рубрика «Даже не думай» — это тот момент, когда мы берем с вами кофе, расслабляемся и действительно не запариваемся о том, что же прямо сейчас у нас получится сказать, потому что да и не зависит от нас-то, в общем-то, ничего. Мы с вами берем ваши мобильные телефоны, переходим в Viber по номеру 7071071, а вот дальше в поле для ввода сообщений вводим стартовую фразу, которую буквально через пару секундочек мы вам озвучим. Ну и все, автозаполнение работает. Выбираем слова, нажимаем, получаем целое предложение и присылаем.
2: Да, каким бы оно ни было несуразным, отправляйте смело нам, мы все почитаем. Улыбнемся вместе с вами. Что касаемо стартовой фразы, сегодня она такова. Я сейчас не могу вызвать, а дальше пока троеточие.
1: Сколько мыслей в голове сразу промелькнуло.
2: Да, мысли в голове повисли. Вот все, вот это вот направляйте нам. Но, конечно же, мысли вашего автозаполнения. Посмотрим, как справится именно оно. Все, через несколько музыкальных минут зачитаем ваши варианты. Напоминаю стартовую фразу. Я сейчас не могу вызвать. Поехали.
3: Радио Витебск. Пусть на волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чипсы Лейс краб, сметана и зелень 2 рубля 75 копеек за 70 грамм. Напиток энергетический Горилла 2 рубля 79 копеек за 450 миллилитров.
3: Ника, давайте экономить вместе!
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Итак, давайте посмотрим, что у вас получилось. Напоминаю, стартовая фраза была такова. Я сейчас не могу вызвать. Ну а дальше погнали, полетели. Что же предложило автосполнение? У Леси получилось сегодня. Я не могу вызвать мастера танцев, потому что после моего вальса он... Ух ты, в запое.
1: Так, я не уверена, что здесь было автозаполнение, знаешь. И тем не менее, слушайте, возможно, танец был слишком хорош. Давайте думать о лучшем.
0: Он просто понял, что больше он не научит так никого, как вас танцевать.
1: И взгрустнул немножечко. Да. Ну, бывает, бывает и такое. А вот Ксюша написала, что она сейчас не может вызвать курьера с вещами и не только. В принципе, достаточно жизненное СМС. Что касается Андрея, он не может вызвать у себя деньги на счету и не может получить визу.
0: Ага, ага, Надежда говорит, я сейчас не могу вызвать автомобиль с личным водителем. А Михаил говорит, я сейчас не могу вызвать курьера в сауне. И в этом месяце мы можем сделать такой рекламный бюджет на продвижение в баню. Слушайте, так, сауна
1: рекламный...
0: да баня.
1: Я, подожди, я перевариваю. Рекламный бюджет на продвижение в баню. Все, поняла,
0: да,
1: сообразила.
0: Вот
1: слушай,
0: так,
1: нормально,
0: бизнес.
1: Нормально работает. Так, есть еще одно сообщение. Возможно, ты мне подскажешь имя. Я сейчас не могу вызвать тебя на кружку кофе и не говори, что ты там делаешь.
0: Евгения написала нам.
1: Женечка, вот да. Я тоже, знаете, иногда так думаю. Вот позвала бы кого-нибудь, но лучше не буду. А то расскажут, что они там отдыхают где-нибудь, а я работаю. Зачем? Зачем портить настроение? Руслан говорит, я сейчас не могу вызвать Джамбула Индергерген. Что-то там такое, не на русском.
0: Так, а есть у нас Ольга, говорит, я сейчас не могу вызвать в дом, к сожалению, не только для себя новые знакомства. А Наталья говорит, я сейчас не могу вызвать в тебе жалость, поэтому нам лучше поступить сегодня иначе.
1: Так, так, а тут что-то, знаете, наверное, о мужском и женском, знаешь, вот это вот.
0: Ух ты!
1: Ну, 100%, 100%. Ладно, я тебе потом секретики расскажу.
0: Хорошо.
1: Есть еще и Виктор, говорит, я сейчас не могу вызвать, у нас все в твоей душе и чуть не соответствует. Вот такая вот нотка романтики пыталась просочиться где-то. Есть и еще СМС, и я думаю, ты зачитаешь его.
0: Я? Так, ну погнали. Виктор, да? Или так, следующее, про такси, да?
1: Да,
0: я сейчас не могу вызвать такси, потому как у нас будет машина. Пишет нам Натика или Натика, вот как-то так. Так, а что касаемо Людмилы, она говорит, я сейчас не могу вызвать курьера с документами по телефону в вашей компании. Я допрыгалась со своей стороны.
1: Так,
0: и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
1: Вау, вау, я хочу продолжение этой истории. Есть еще и Ирина, которая свою тоже написала. Я сейчас не могу вызвать тебя на разговор и принять решение о встрече.
0: Ирина, ну как так? Так и хочется спросить. Ну, в общем-то, спасибо большое за ваше продолжение. Двигаем дальше.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусские спортсменки одержали победу в стартовый день чемпионата мира по современному пятибою в Китае, сообщает Белта. Первым видом программы планетарного форума стала женская эстафета, в которой золото завоевали наши Мария Гнетчик и Анастасия Орел. Главная старт сезона в современном пятиборье продлится до 30 августа. Белорусские спортсмены завоевали 8 личных наград на чемпионате Европы по воднолыжному спорту среди спортсменов не старше 17 лет в Греции, передает Белта. Финальный день соревнований девушек до 17 лет, 23 августа, наша Елизавета Неугодская заняла второе место в многоборье среди 18 спортсменок. Среди девушек до 14 лет чемпионкой Европы в троеборье стала наша Мария Верняковская, которая в воскресенье также взяла серебро в слаломе. Днем ранее золото в слаломе до 17 лет выиграла Ксения Ревотько. В командном первенстве в младшей возрастной группе наши ребята стали вторыми вслед за австрийцами, а в старшие также набрали вторую сумму после украинцев. Участие в юниорском чемпионате Европы приняли более сотни юношей и девушек из 23 стран. Беларусь представили 8 спортсменов. МЛ «Витебск» остался на второй позиции в турнирной таблице футбольного чемпионата Беларуси, информирует Белта. Накануне действующий чемпион страны не сумел одолеть на своем поле борисовский «Батэ», завершив встречу в ничью 0-0. Футболисты Барановичи у себя дома разошлись миром с брестским «Динамо» 1-1. В субботу бобруйская «Белшина» прервала серию неудач, победив на своем поле дзержинский «Арсенал» с сухим счетом 2-0. В Новополске аутсайдер турнира «Нафтан» уступил гродненскому «Неману» 0-2. В Мозыре «Славея» футболисты «Гомеля» не порадовали зрителей голами, ничья 0-0. В стартовом матче 19-го тура футболисты «Витебска» победили на выезде «Минск» со счетом 1-0. Лидер первенства столичная «Динамо» сегодня у себя дома сыграет с «Ислычью», а в Жудино «Торпедо Белас» поспорит с могилевским «Днепром». И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Свежий завтрак».
1: Ну, только не говорите, что не хотите перекусить. Вообще, всегда, даже когда человек не испытывает чувство голода, если ему что-то предложить вкусное, в 95% случаев человек не откажется.
2: Ну, мне кажется, не все такие, как мы. Я уверена, что есть те, кто строго соблюдает какие-то свои, знаешь, диеты.
1: Исследование проведено только на нас с тобой.
2: Нет, ну, слушай, ладно, давай будем реалистами. Действительно, кто не любит поесть ночью, кто не любит поесть вечером, а особенно там пиццу, суши, какие-нибудь. Ну, почему нет, друзья? Поэтому прямо сейчас у вас появится такая возможность, по крайней мере, одну пиццу мы точно кому-нибудь прямо сейчас подарим. Для этого всего-то и нужно дозвониться к нам в студию по номерам телефонов 60 20 60 или же 60 20 70, тут уж как вам больше нравится, и верно ответить на один простейший вопрос. Правильным ответом является самый популярный среди сотрудников, но перед тем, как дозваниваться, пожалуйста, перейдите на наш сайт или в наши социальные сети и внимательно изучите положение.
1: Да, положение имеется, положение присутствует. А сегодняшний вопрос звучит следующим образом. На что срывается человек на диете?
2: Вот как вы думаете, да, на что на первое? Что? Вот что же ему такое предлагают? И он все такой сразу, эй, ладно, завтра начну худеть.
1: Да.
2: Но, да, давай я сразу дам подсказочку небольшую. Друзья,
1: давай.
2: Сегодня у нас нет такого четкого ответа в виде названия одного продукта. Играем по категориям, что, мне кажется, ну, супер просто для понедельника.
1: Ну что, поехали. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Так, на что срываемся на диете?
3: Фастфуд.
1: Нет, не фастфуд. Спасибо за попытку. Не фастфуд. Играем дальше. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Так, на что срываемся?
3: Ну, может быть, на сладкое.
1: На сладкое, ну, конечно же, на сладкое.
2: Понедельничный вопрос, правильно?
1: Да, абсолютно верно. Он простой. Как ваше имя?
3: Наталья.
1: Наталья, скажите, пожалуйста, доводилось ли вам, например, быть на диетах и срываться?
2: Такое неприлично спрашивать у девушки, ты что?
1: Я сейчас не как мужчина и женщина, я сейчас спрашиваю, как это, как ведущий у, как-то, тех, кто дозвонился к нам, у нашей победительницы. Доводилось, да? Ну, это и ничего страшного в этом нет. Знаете что, ешьте, что захочется и когда захочется, вот так я вам скажу.
2: Главное, чтобы было вкусно, поднимало настроение.
1: Да,
2: и все.
1: Абсолютно верно. Итак, пользуйтесь моментом, передавайте приветы, пожелания куда угодно, кому угодно, что угодно.
3: Передаю привет всему городу Витебску. Хорошей рабочей недели.
2: Ой, коротко и по делу. Всем еще и приятного аппетита можно пожелать, потому что, уверена, скоро время для перекуса настанет абсолютно у каждого. Наташа, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Буду рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а мы давайте слушать с вами будем, какие же варианты ответа были еще.
4: Ну, конечно, сладости любые. Конфеты.
5: Тортик.
6: Булки.
7: На сладенькое.
8: На отбивные.
9: Шоколадку. На хлебобулочные изделия.
10: Торт. На чизбургер, гамбургер, любой фастфуд.
9: Бутерброд.
1: Присутствовали и хлебобулочные, присутствовали и фастфуды, и даже
2: кушать
1: бутербродик
2: захотелось.
1: Затесался. Это 100%. Ну что, мы с тобой скоро доводим до финала, раз будет шоу, и вот как раз-таки можем перекусить. Друзья, всем еще раз приятного аппетита. Кто ест, кто не ест, вам будущего приятного аппетита.
0: Второй завтрак.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». 91,2.

0: Ждут тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск. Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике. 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: на радио Витебск.
1: Все, с понедельника на этот момент хватит. Думали, скажу, что с понедельника я начну что-то, например, пообещаю, да, там, спорт, либо еще что. А нет, а я вам скажу, что все, с понедельника на этом все.
2: Ты себя переоценил. Мне кажется, никто не успел подумать о том, что с понедельника что-то мы начнем, а вот что-то закончить уже пора, друзья, потому что 56 минут у нас на часах, а это значит, что самое время примерно, по крайней мере, передавать микрофон Наташе Баталко, потому что она уже заждалась своего часа.
1: Да, да, вот подготовил для вас новости из мира шоу-бизнеса, новиночку какую-то вам притянула.
2: Не забыл, молодец!
1: Да, знаешь, возвращается потихоньку воспоминание, как это все.
2: А завтра будет лучше, окей.
1: Боже мой, говорю так, как будто бы год был в отпуске, всего-то 2 недели. В общем, друзья, вам хорошего понедельника, всего самого наилучшего. Заряжайтесь, бодритесь вместе с волной номер 1 в регионе. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу». Всем
2: пока-пока, всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Радио Витебск.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Рабочую неделю Александр Лукашенко начинает встречи с губернатором Архангельской области, информирует телеграм-канал Пол-Первого. Переговоры с президентом – ключевое мероприятие в графике визита Александра Цибульского в Беларусь. Предлагаю обсуждать не единичный проект, а сразу план наших действий, как принято говорить, дорожную карту, пакетный подход по каждому направлению, отмечал Александр Лукашенко на встрече с губернатором в апреле 2024 года. Сегодня определение новых направлений сотрудничества и ориентиров на будущее.
0: В мире.
1: Вашингтон намерен сегодня перейти к масштабному финансовому наступлению на Иран. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, сообщает ТАСС. Мы входим в завершающую фазу войны против Ирана. На рассвете наступит день Д, самое масштабное финансовое наступление, когда-либо развернутое против противника, отметил он. По его словам, президент США Дональд Трамп создал условия для задействования всех ведомств, структур и полномочий, к которым до этого думали не прибегать. Наводнение и оползни, вызванные тайфуном Нара, обрушились на южный регион Китая Гуанси и северный Вьетнам. Проливные дожди повредили инфраструктуру и сельскохозяйственные угодья, сообщает агентство Рейтер. В Китае из-за повышения уровня паводковых вод эвакуировали более 50 тысяч человек. Уровень воды в 15 реках превысил критические отметки. На севере Вьетнама из-за ливней погиб один человек, более 4300 семей остались без крова. Тайфун нарушил работу школ и офисов, оставил без электроснабжения почти 55 тысяч семей и уничтожил более 10 тысяч гектаров риса и других сельскохозяйственных культур.
0: В Беларуси.
1: Основам духовно-нравственной культуры и патриотизма будут обучать старшеклассников в Беларуси. Соответствующую учебную программу факультативных занятий утвердило постановление Министерства образования, сообщает Белт со ссылкой на портал Белорусской Православной Церкви. Факультативные занятия рассчитаны на 10-11 классы учреждения образования. Учебная программа является продолжением программы для 8-9 классов и завершением реализации учебных программ факультативных занятий «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» для 5-11 классов. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч.
1: Это позднее утро на любимой волне Радио Витебск. Хочется начать с фразы «Поменяй свои мысли, тем самым поменяешь мир вокруг себя». Следовательно, друзья, про то, что понедельник – день тяжелый, предлагаю забыть. Это стереотипное мнение. И вот как раз-таки с легкостью, бодростью и хорошим настроением предлагаю влетать в новую рабочую неделю. Понедельник, я считаю, это наоборот день всех начинаний, каких-то открытий, перспектив, ну и, конечно же, возможностей. Так что сегодня только вперед из песни. Причем касаемо музыки, у нас ее для вас, как обычно, очень много. В нашем эфирном плейлисте каждый найдет что-то, так сказать, по душе и по вкусу. Так что присоединяйтесь. Как слышите, Наташа Баталка уже в эфире. Всем привет. Начинаем бранчевать.
0: Радио Витебск. Будь на волне.

0: музыка на радио Витебск.
1: My жизнь, мой вайп, сторис, инста, лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Ранч-премьера.
1: Ну вот и настало в нашем FM-пространстве то чудное мгновение, когда мы с вами сейчас полностью будем погружаться, так сказать, с головой в нашу традиционную рубрику «Бранч-премьера», которая выходит по будням в рамках дневного шоу. Ну и, естественно, здесь мы с вами знакомимся с новыми хитами, слушаем их, оцениваем и вместе посредством голосования уже решаем дальнейшую судьбу. Сегодня, кстати, друзья, 24 у нас уже августа на календаре, отмечается День странной музыки. В этот день, и я думаю, сюда однозначно можно отнести какие-то необычные звуки, но у нас на волне, сразу скажу, играет только хорошая музыка, причем на русском, так и иностранном языке, и думаю, что звуки как раз-таки достаточно приятные в песнях. Сегодня в рубрике новинок, за которые, как уже говорила ранее, мы голосуем, будем слушать с вами сингл под названием «The Ceiling», что в переводе означает «потолок», вот такое вот необычное название для музыкальной работы. Песня, наверное, больше идет про какое-то внутреннее освобождение, про какое-то исцеление через музыку, про поиск веры, ведь когда человек во что-то верит, ему на самом деле, согласитесь, проще живется и даже приобретается в жизни какой-то смысл. А вот как раз-таки, наверное, танцы на потолке, про которые там нам немножечко, так сказать, рассказывают, это, скорее всего, мне кажется, идет сравнение. Знаете, вот дети, когда обычно по дому носятся, шумят, гудят, не могут никак успокоиться, и иногда родители говорят: ты еще смотри, давай на потолок залезь. Вот мне кажется, здесь как раз-таки идет небольшое такое сравнение, но тем не менее, как есть. Что касается самой новинки, сразу скажу, что над ней потрудился американский диджей и продюсер по имени Уэстон, и вокал мы услышим певицы по имени Оливия Себастианелли. Песня, на мой взгляд, получилась очень даже ничего, и уверена, что в ближайшее время вполне возможно даже залетит в какие-то мировые чарты и займет там неплохие позиции. Так что давайте ловить новинку в эфире, слушать, а потом, как всегда, за нее активно голосовать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Известный актер Эндрю Гарфилд в одном из интервью рассказал, что у него есть тайный аккаунт в Инстаграме, где он смотрит рилсы про керамику и японских ремесленников. Единственное, что его расстраивает, так это уведомление об экранном времени. По его мнению, он тратит там много энергии впустую, и у человека в целом сейчас нет контроля над этими импульсами. Гаджеты и устройства, к сожалению, заполонили планету. Но вот российская певица Лариса Долина планирует осенью открыть свой джаз-клуб в Москве. По слухам, заведение появится недалеко от станции метро Достоевская. Долина готовилась к открытию собственного джаз-клуба несколько лет. Первых гостей он должен был принять в сентябре 2024 года, но из-за судов по поводу квартиры запуск проекта отложили на неопределенный срок. Ну а вот принц Гарри и Меган Маркл планируют в августе вернуться в Великобританию спустя 6 лет после того, как они переехали в США. Супруги не будут жить в королевской резиденции, сохранят статус неработающих членов королевской семьи, как ранее было согласовано с покойной королевой Елизаветой. Также мы узнали, что бразильский футболист Рональдиньо, чемпион мира и обладатель золотого мяча, объявил о возобновлении карьеры спустя 8 лет после ее завершения. Он присоединился к клубу Равенна, который выступает в серии С итальянской футбольной лиги. Так вот, Рональдиньо — совладелец команды и его амбассадор. Напомним, что в марте футболисту исполнилось 46 лет. Это серьезный возраст для профессионального игрока. Но, тем не менее, спортсмен намерен вновь выйти на поле и мечтает забить в ближайшем сезоне 300-й гол в своей карьере. И в завершении стриминговый сервис Netflix опубликует документальный фильм о певице Джессике Симпсон. Ленту снимет режиссер Джо Пелман, известный про документалку о Робби Уильямсе. Картина обещает предложить глубокий взгляд на жизнь и карьеру артистки, которая была на пике славы одновременно с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мэнди Мур. Отметим, что Симпсон продала более 20 миллионов копий альбомов и снималась в одном из первых на американском телевидении реалити-шоу о знаменитостях. Проект «Молодожены» выходил в 2003-2005 годах и рассказывал о Симпсон и ее муже Нике Лаше. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоутайм. Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила –

0: собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
1: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: в эфире свою свежую, бодрую, позитивную, а самое главное, летнюю новинку под названием «Совершеннолетняя». Хочется верить, друзья, что летом мы еще успеем насладиться. Как-никак, на календаре 24 августа сегодня и целая неделя впереди. А еще хочется верить, что эта осень будет действительно для всех нас золотая, прекрасная. Самое главное, чтобы была еще и сухая, и теплая. Ну и хочется верить, что все-таки бабье лето у нас с вами еще впереди. В общем, мыслим позитивно, верим только в лучшее. Ну и, конечно же, это понедельник. Продолжаем наполнять классной музыкой. По курсу у нас зарубежный трек «Love You For Life» от Lauda Luxury, Эмили Робертс. Так что давайте слушать вместе и наслаждаться.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Глядя на часы, понимаю, что пора появиться здесь в эфире «Любим волны» радио Витебска. Делаю это вместе с ребятами BTS, которые прямо сейчас дарят нам свою музыкальную работу «Swim». Хочется отметить, что сегодня в рамках бранча у нас будет очень много активностей и крутых игр, о которых я, естественно, немножечко расскажу позже, в следующем музыкальном. А сейчас всем вам, девчонки и мальчишки, хочется напомнить про нашу другую активность. Это, конечно же, голосование за сегодняшнюю бранч-премьеру. Не так давно мы знакомились с вами с треком под названием «The Ceiling» от диджея американского под псевдонимом Уэстон. А вокал свой демонстрировала там певица Оливия Себастианелли. Так вот, если вы хотите поддержать этих ребят и узнать, что же они сотворили новенькое в этом году, то обязательно переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и активничайте. Пост ждет ваших реакций и, конечно же, вариантов ответов. Все итоги будем подводить ближе к финалу программы, так что часика 2.5, ну максимум 3 на все это дело у вас есть. А мы идем дальше. Сейчас послушаем приятнейшую музыкальную работу под названием «High Love» от Кайго и Уитни Хьюстон. Ну а после музыки все стандартно. Узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Всем легкого понедельника!
1: Музыкальный бранч.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором этого российского региона Александром Цыбульским, передает Белта. Что касается сотрудничества, надо честно признать, мы с вами в торговле понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы имели примерно в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Надо его восстанавливать и искать соответствующие пути. И нам в том числе не ждать за дверью или за забором, что кто-то приедет и предложит варианты, сказал белорусский лидер.
1: В мире.
2: Европейский союз призвал правительство Израиля отозвать планы по строительству домов для еврейских поселенцев в зоне Е1 на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное пресс-службой заявление главы евродипломатии Каи Каллас. Израильские поселения на западном берегу, в том числе в зоне Е1, являются незаконными, согласно международному праву, подчеркивается в заявлении. Это решение, как уточняется, разделит западный берег на 2 части, изолирует восточный Иерусалим и еще больше подорвет планы урегулирования на основе сосуществования 2 государств. Около 90 тысяч человек в американском штате Невада призвали эвакуироваться из-за быстро распространяющегося лесного пожара в районе города Рино, сообщает агентство Associated Press. По меньшей мере 6 человек, 3 сотрудников экстренных служб и 3 гражданских лиц получили ранения. Некоторые дома разрушены. Для борьбы со стихией задействовали около 800 пожарных. Однако взять ситуацию под контроль мешает изменение направления ветра. По словам специалистов, его порывы разносили пламя по сухой растительности, из-за чего произошло интенсивное распространение огня. На геопортале СНГ появилась карта особо охраняемых природных территорий Беларуси. Об этом сообщили Белт в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Теперь в общем геоинформационном пространстве доступна информация об особо охраняемых природных территориях Беларуси. На карте есть Березинский биосферный заповедник, Беловежская пуща, Братславские озера, национальные парки Нарочанский и Припятский, а также другие объекты. В системе зарегистрировано более 1300 особо охраняемых природных территорий. Пополнение геопортала продолжается. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске 18-20 градусов тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем привет. Часы у нас пробили уже полдень. Продолжаем проживать этот прекрасный понедельник вместе. Ставим перед собой новые цели. И хочется верить, ребят, что за эту неделю все то, что вы себе прописали и запланировали, к пятнице обязательно у вас исполнится. И результат, естественно, порадует. Так что ничего не бойтесь и двигайтесь только вперед. Кстати, касаемо движения и целей, у меня есть для вас одна новость из реального мира, которая произошла вот буквально недавно. Представляете, один американец пробежал милю с дочерью в коляске за 4 минуты 17 секунд, ну и самое главное, побил мировой рекорд. Парню 30 лет, живет в Америке, зовут его Стивен Бибельхаузен, пробежками, естественно, занимается уже давно, ну и дочку в коляске тоже с собой берет, потому что помогает, так сказать, своей жене. Так вот такой выдающийся результат Бибельхаузен показал на одном забеге, который проходил буквально недавно в Кливленде, и после этого потрясающего результата, естественно, у парня брали интервью. Так вот он сказал, что все говорят о том, как тяжело бежать с коляской в гору, но если дует сильный встречный ветер, она превращается в парус. Кстати, забег начался в то время на 45 минут позже. Естественно, мужчина очень переживал за то, что дочка не будет спать, будет капризничать. Она, кстати, во время забега и не спала в коляске, но самое главное, не кричала и не плакала. Мне кажется, она просто хотела своего отца нам на самом деле немножечко порадовать и все-таки за него переживала. У ребят все получилось прекрасно, раз установил он мировой рекорд. И мне кажется, такие вот истории как раз-таки в очередной раз доказывают, что в этой жизни, если чего-то захотеть, никто и ничто тебе не помеха. Так что, друзья, и вы двигайтесь, как говорила уже ранее, вперед и ничего не бойтесь. Мы, кстати, приближаемся прямо сейчас к хорошей музыке. По курсу у нас трек «Bailar Contigo» от Black Eyed Peas и Daddy Yankee. И в ближайшем будущем обязательно с вами поиграем в нашу вкусную игру под названием «Пикник-шашлык».
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
0: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4. 1 рубль 89 копеек за 2 литра. Творог Савушкин 5% жирности. 2 рубля 99 копеек за 300 грамм.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: шашлык.
1: Белорусская певица Юла буквально недавно намекала нам на финансовую составляющую, а я в игре «Пикник-шашлык», друзья, не только напомнить хочу, но и в реалиях сказать, что прямо сейчас мы будем играть и как раз-таки разыгрывать вкусный, сытный подарок, тот самый шашлык. Кстати, за игру огромное спасибо торговой марке «Ганна». Им передаем пламенные приветы и желаем хорошего дня. У нас на календаре понедельник, новая рабочая неделя началась. Передо мной, друзья, на компьютере открыт белый чистый лист и предлагаю уже сегодня заполнять его вашими как раз-таки данными. Продолжаем играть, отбираться в список финалистов. И как раз-таки в пятницу будем уже подводить итоги этой игры и выбирать того самого счастливчика, кто получит шашлык. Ну, а пока напомню про правила. Принимать участие могут все желающие. Единственная убедительная просьба, ребят, если вы буквально недавно играли тоже в другие какие-то наши игры и получали подарки, то лучше пропустите. Дайте поучаствовать кому-нибудь другому. Игра у нас проходит в двух мессенджерах, в Телеграме и в Вайбере. В Телеграме обычно активничаю я. Туда забрасываю картинку. Очередная порция шашлыка уже, кстати, есть. Ваша задача сейчас быстренько сосчитать те самые мясные кусочки и эту цифру прислать на Вайбер по номеру 7071071. Кто первым правильно отвечает, того и буду поздравлять.
0: Пикник.

0: которые ты любишь.
1: Согласитесь, что у нас сегодня с вами такая очень красивая, аппетитная порция. Причем там не только она на шпажках с овощами, но еще и даже сковородочка какая-то вот для красоты, судя по всему, для сервировки. Но, тем не менее, вызывает аппетит. Я просила сосчитать мясные как раз-таки кусочки. Практически вот все справились. Единственное, я вижу, тут Света нам написала 10. Обсчитались немножко. Артем как раз-таки написал 8. Наоборот, не досчитались немножко, потому что правильная цифра у нас была 9 сегодня. И первый в Вайбере, кто ответил верно и вот так вот быстро, оказалась девушка по имени Ирина. У Ирины номер телефона заканчивается на цифры 8844. Дорогая Ирочка, я вас поздравляю. Вы попадаете в список финалистов и торжественно его сегодня, в этот понедельник, открываете. Все те, кто принимал участие, вам, друзья, огромное спасибо. Ну и, конечно же, в эту игру мы продолжим играть завтра. А сейчас возвращаемся к прослушиванию музыки.
0: Пикник-шашлык.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Утвержден генеральный план Витебска до 2035 года. Город ждут новые жилые кварталы и реновации территории. Предприятие «Горсвет» обновляет архитектурную подсветку фасадов. Стартовал прием заявок на 40-й фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Чипсы «Лейс Краб», сметана и зелень 2 рубля 75 копеек за 70 грамм. Напиток энергетический «Горилла» 2 рубля 79 копеек за 450 миллилитров.
3: «Ника», давайте экономить вместе!
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
6: Впереди хороший знак.
7: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
8: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню «Делай громче и не переключай». Радио Витебск.

0: Бранч-парад.
1: Под классную музычку приближаемся мы с вами к обеденному времени. И хочется напомнить, что с 13 до 14 на волне начнется поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Так что если в этот понедельник вы хотите порадовать родных и близких, сообщение можно уже присылать в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071071. А пока, друзья, я предлагаю немножечко прогуляться не просто по нашему эфирному плейлисту, а предлагаю прогуляться в рамках рубрики «Бранч-парад», которая выходит у нас только по понедельникам. Здесь мы собираем 5 хитов, с которыми знакомились на прошлой трудовой. Напомню, что с понедельника по четверг у нас в эфире всегда для знакомства и голосования 4 зарубежных новинки, а в пятницу какая-нибудь русскоязычная. Чтобы не запутаться, естественно, пойдем по порядку. Сегодня, в этот день, я уже говорила, отмечается Международный день странной музыки. Мне кажется, такая новинка под названием Music Sounds от музыкального проекта Fastboy нам очень даже подойдет. Давайте ее вспомним.

На самом деле эти парни, как всегда, постарались. Ничего удивительного нет. Мне кажется, у них что не трек, то действительно хит. Если понравился, уже можно голосовать в телеграм-канале. А мы идем дальше. Во вторник мы слушали с вами потрясающую девушку Молли Элизабет. Вот такое вот у нее красивое имя. Я вам рассказывала, что девушка все время увлекалась творчеством и вообще внешним видом Мерлин Монро, Одри Хепберн. Любила музыку 50-х, 60-х. И мне кажется, в ее новинке Puppet Show что-то прослеживается такое. Ну и новинка, на самом деле, про то, что не нужно следовать каким-то идеалам, которые навязывают общество, а нужно любить себя и принимать себя такими, какие мы есть.

Я бы сказала, что очень красивая песня, слушала бы ее дальше, но тем не менее идем по порядку. Когда на календаре у нас была среда, там к нам ворвалась в эфир Элли Голдинг, британская певица, которая подарила свою свежую работу «Ravers». Эта новинка, кстати, отобралась в альбом певицы, который выйдет уже в сентябре этого года. Ну и вообще, на самом деле, с Элли Голдинг любят сотрудничать очень многие мировые диджеи. Как они говорят, у этой певицы гипнотический голос, но в данном случае мы вспомним ее сольную песню.

подает действительно гипнотический вокал. Добрались мы с вами до четверга. Там нас радовали Карл Джи и Бруно Марс. Эта талантливая парочка подарила миру свою новинку под названием «Steel», наполненную любовью и этим прекрасным чувством.

приятные голоса, хороший тандем, ничего и не добавишь, и не убавишь. Но в пятницу у нас была еще одна песня о любви от российского исполнителя по имени Акмаль. Называлась, кстати, новинка «Любовная», и я уже говорила вам тоже в эфире, что эту композицию Акмаль исполнил для своей любимой супруги.

0: Вот так вот, друзья, быстро, музыкально мы пробежались в этой рубрике по всем новинкам прошлой трудовой недели. Теперь остается проголосовать только вам. Переходите в наш открытый телеграм-канал. Пост уже имеется. Выбирайте понравившуюся песню из этой пятерки. А мы уже по результатам голосования будем смотреть, кто будет чаще звучать у нас на волне. А может быть, кто-то из этих звезд сможет отобраться в наш главный чарт «Хит-парад ТОП-20», который выходит, кстати, по выходным вечерам.
1: Бранч-парад.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: твоего города. В Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. В этом выпуске о событиях нашего региона. Генеральный план Витебска до 2035 года утвержден. Город ждут новые жилые кварталы и реновация территории, пишет издание Витебича. Как сообщил главный архитектор Витебска Андрей Макеев, жилищное строительство будет вестись на действующих и новых территориях, а также в результате уплотнения существующей многоквартирной застройки. К 2035 году жилой фонд может прирасти примерно на треть и превысить 11,4 миллиона квадратных метров. В частности, продолжится реализация проектов детального планирования жилых районов Билева, Тарна и Лучоса. В отдаленной перспективе Витебск продолжит развитие в сторону Васют. Основными районами усадебной застройки станут Оксановка и Руба-2. Новым направлением для индивидуального строительства определены Гришаны, куда пойдет город после Орехова и Бетелева. Государственное предприятие «Горсвет» по решению горосполкома поэтапно принимает на свой баланс освещающие фасады витебских домов оборудование от ЖРЭТа города Витебска и в рамках текущего ремонта меняет отслужившее свое на новое, информирует издание Витебича. В ходе этой работы в Витебске реализуется современное световое решение в единой белой и желтой цветовой гамме. Желтый свет подчеркивает фактуру здания, создавая ощущение уюта и исторической преемственности, а белый добавляет строгости, чистоты, выделяет ключевые акценты на современных конструкциях. Пока «Горсвету» передано на обслуживание около 60 домов с подсветкой из почти 180. На них на улицах Кирова, Замкова, Ленина, Жесткова, о Московском проспекте уже обновили более 1100 прожекторов. С 1 сентября будет изменена схема движения автобусного маршрута номер 22 в Витебске, Орлова-1, проспект Победы, Смоленский рынок, на Орлова-1, проспект Победы, Полоцкий рынок. Это сделано на основании обращений жителей населенных пунктов Орлова и Октябрьская и с учетом наличия дублирующего маршрута номер 42, Смоленская площадь, проспект Московский, Орлова-1. Кроме того, с 1 октября будет запущена маршрутка номер 68 до Бабиничей. Новый маршрут появится в связи с размещением в агрогородке двух отделений областного центра дерматовенерологии и косметологии, а также учебных баз специализированной кафедры ВГМУ. Осень в Витебске традиционно собирает творческих людей. И в этом году юбилейный 40-й фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств пройдет с 22 по 25 октября. Участвовать в Витебском листопаде могут авторы, исполнители, поэты, художники и творческие коллективы, как очно, так и дистанционно. Номинации «Авторская песня», «Поэзия», «Визуальное искусство». Заявки принимаются до 21 сентября на почту listopad@gck.by. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске 18-20 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: агент.
1: Буквально недавно моя коллега рассказала всем нам с вами последние новости из мира и про прогноз погоды тоже не забыла упомянуть. Так вот, ребят, хоть погода действительно нас сейчас пока не радует, предлагаю эту финальную летнюю неделю наполнить собственным теплом и светом. И делать это можно прямо сейчас благодаря нашей программе «Музыкальный агент», которая начинается на волне нашего города. Принимаем уже вовсю ваши горячие приветы, поздравления, признания в любви. Ну и, конечно же, сюда можете отправлять свои музыкальные заявки. По поводу песен сразу расскажу, как работаем. Если ваша композиция находится в нашей музыкальной базе, мы ее с удовольствием ставим в эфир. Если не находим, то уже будем с вами в мессенджерах вести диалог дальше и решать по поводу чего-нибудь другого. Данные, кстати, наши не менялись. Это Viber, Telegram 7071071. Так что пишите, не стесняйтесь. В скором времени будем двигаться по вашим сообщениям. А пока продолжаем двигаться по эфирному плейлисту.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: агент.
1: Кому на данный момент так же вкусно, как Кате Кейси, хочется пожелать приятнейшего аппетита, а мы как раз-таки начинаем заглядывать в наши мессенджеры и Viber, и Telegram, и будем угощаться вашими сообщениями, которые вы нам уже успели прислать за вот небольшой промежуток времени. Передаю по радиоволнам воздушные поцелуи моему любимому мужу Дмитрию от его половиночки из Гродно. Я рядом с тобой даже на расстоянии. Мы обязательно все наверстаем, безгранично тебя люблю. Так, есть такое сообщение. Здравствуйте, Радио Витебск. Передаю большой привет всем, кто состоит в 22-й группе силачей. Приветы Алексею Цубе, Тимуру, Паше, Жене, Дёне, Андрею Богдановичу, Андрею Шончуку и Веталю Свербе от Максика, Лоджика и Ванька. А также есть у нас сообщение от Назара, оно без всяких приветов и поздравлений. Назар попросил по возможности поставить композицию «Шаде» от Уинди и Мота. Не поверите, Назар, даже не пришлось искать, потому что она сегодня у нас как раз-таки в эфирном плейлисте музыкального агента сама по себе стояла, так что прям сейчас включаю
0: музыкальный

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Ясь Белоус. 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная свинина березовская тушенная. 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Только что свой саунд под названием «In the Sky» подарил нам талантливый белорусский диджей Дэнман. Трек про небо. Я, кстати, глядя в окно, замечаю, что у меня там в небе то тучи, то появляется солнце, что на самом деле радует. Так что будем надеяться, погода нормализуется. Но вот чтобы сейчас все-таки как-то согреться и немножечко улыбнуться, я лучше загляну в наши мессенджеры и пробегусь по очередной порции ваших приятностей. Здравствуйте. Передайте огромный привет в деревню Быховцы мужу Дмитрию и Римме Викторовне. Хорошего настроения, отличного отдыха, прекрасной погоды. Годы и замечательной рыбалки. Не скучайте, целую, обнимаю от Ирины. Также есть у нас сообщение от Лены. Добрый день, радио Витебск. Всем отличного летнего настроения и неважно, какая погода за окном. Передайте привет, поздравления любимому мужу Андрею с нашей с ним годовщиной, которую отмечали вчера, жемчужной свадьбы. Я тебя очень люблю и ценю. Спасибо тебе за все совместно прожитые годы. Привет также Вадиму, вам, Наташ. Привет и благодарность за создание позитива на волне любимого радио. По возможности поставьте Немченко замужем. Леночка, мы вас тоже поздравляем. Лучше, как говорят, обычно позже, чем никогда. Будьте со своим любимым мужем. Вот, наслаждайтесь приятным времяпрепровождением. Желаем вам долгих лет совместной жизни еще, чтобы потом разные свадьбы мы как раз-таки здесь отмечали и говорили в эфире. Ну и песня, естественно, такая будет. Она вам очень подходит к вашему событию. Так что прямо сейчас слушаем то, что вы заказывали.
0: Музыкальный агент.
2: Итак,

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Президент Беларуси отметил рост возможностей и стратегического значения республики в сотрудничестве с Россией. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Подробности приводит Пол Перво.
2: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире, и это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь. А если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: На встрече с губернатором Архангельской области Александр Лукашенко обозначил перспективное направление сотрудничества. Подробности в ближайших выпусках.
0: День на радио Витебск.

0: Только что в музыкальном плане вспомнили мы с вами про Барбару Стрейзанд, а теперь давайте все-таки заглянем в мессенджер и посмотрим, кого сегодня вы вспоминаете и кому свои приятности пишете. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный и сердечный привет своему родному внуку Андрейке. Удачного тебе продуктивного дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия. Пусть вообще все дни для тебя будут успешными и наполненными только радостью и оптимизмом. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю. Твоя бабуля Люба написала. Есть у нас от Юли два послания. Здравствуйте, передаю привет поварам Грин, Васильевой Ларисе, Цыгановой Елене, Савченко Татьяне, Бобровой Татьяне, Саморосовой Татьяне и Лосовской Маше. Желаю вам, девчонки, отличной смены, замечательного настроения и много любви, а также вот отдельное сообщение для Щукиной Карины. Искренне желаю этой замечательной девушке перебороть себя и сесть за руль. Кариночка, у тебя все получится, мы в тебя верим. Юля накидала мне здесь очень много вариантов композиций, которые хотелось бы послушать. Ну, в данном случае, вот одна заявка ваша, новинка любовная, так маля, в скором времени прозвучит. Есть у нас еще сообщение от Вадима. Он поздравляет с 30-летием совместной жизни Елену и Андрея. Мы присоединяемся к этому поздравлению. И, конечно же, сейчас будем исполнять все ваши музыкальные заявки и как раз-таки слушать песни о любви.
1: Музыкальный агент.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

сегодня в рамках поздравительного сегмента у нас прям в эфире сплошные имена. Буквально недавно была Барбара Стрейзанд, сейчас Холли Флейм напомнил нам про Любочку. Что же будет дальше? Интересно заглянуть. На самом деле, что будет дальше, я уже знаю, потому что музыкальную заявку, которую просил один человечек, я оформила. Но, тем не менее, для начала давайте немножечко почитаем. Карина передает привет всем радиослушателям, желает прекрасной рабочей недели. Также у нас есть ответное сообщение от Лены. Спасибо Вадиму за поздравление. Очень приятно. Отличного окончания рабочего дня ему. И вот у нас есть сообщение от Максима. Добрый день, Радио Витебск. Передаю привет Насте на Рено. И для нее попросили вот как раз-таки поставить песню «Санта-Лючия» от Гаязов Бразерс. А дальше, если идти по тексту, Максим желает всем хорошего дня и отличного настроения. Ну, раз хочется «Санта-Лючию» послушать, давайте

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Что чувствует этот коллектив под названием Fastboy, исполняя свой трек This Feeling, известно только им самим. Я же чувствую, друзья, что пора появляться в эфире, финалить этот час, ну и, естественно, финалить наш музыкальный агент, который выходит в рамках дня. Не забывайте, что у вас есть еще одна возможность порадовать родных и близких уже вечером с 19 до 20. Мессенджеры не менялись, но, тем не менее, я, естественно-то, еще не все прочитала. Только что вот прилетело к нам послание. Здравствуйте, передаю привет замечательному повару Василию Ларисе. Лариса, вы огонь, пожар, потому что работаете в горячем цеху. Хорошего вам дня и скорейшего возвращения в смену. И также есть у нас сообщение вот такого плана. Здравствуйте, Наталья. Вот забежала к вам на огонек. Как всегда, с приветом для Сашки. Родной, все хорошо, а будет еще лучше. Главное, терпение нам обоим. Люблю, обнимаю, твоя Алиска. Алис попросила поставить либо Зиверт, либо Моя Мишель. Ну, конечно, как бы меня перевешивало больше в сторону Моя Мишель, потому что я люблю эту группу. Но, тем не менее, признаюсь честно, Алис, у нас сегодня в рамках поздравительного сегмента по эфирному плейлисту стояла песня «Бери и беги» с очень хорошим смыслом от Зиверт. Она немножечко вылетела из эфира из-за некоторых музыкальных заявок, но я решила, раз она здесь была, и вы еще и попросили Зиверт, то давайте прямо сейчас будем финалить этот час вот такой вот хорошей композицией.
0: Музыкальный

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. На встрече с губернатором Архангельской области Александром Цибульским президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил перспективные направления сотрудничества с этим российским регионом. Подробности приводит Пол Перво.
3: Если говорить о наших перспективах в экономике, мы с вами тут похожи очень. Лес и у вас, и у нас занимает значительную часть нашей территории и Архангельской области. Конечно, это та культура, которая, как и зерновые, только по срокам разные. Их надо убирать вовремя, деревья, и высаживать новый лес. Мы это делаем в Беларуси. У нас почти половина Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были и в советские времена, и что-то было спланировано очень правильно, готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкадор», вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать. Мы испытываем у вас, прежде всего, если это касается России, мы испытываем новые образцы своей техники, и сегодня эта техника проходит испытания у вас. Я уверен, что это будет успешное испытание. Второе направление – это горные разработки, известные «Алроса», где работают наши карьерные самосвалы до 130 тонн. Сегодня искусственный интеллект, так называемый, и роботы пришли очень широко в любой стране по тем или иным направлениям. Поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы БелАЗа, которые проходят испытания также у вас. Уверен, что они будут хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели в работе в Беларуси. Это такие два крупных направления, по которым мы можем с вами развивать сотрудничество.
2: Другим событием премьер-министр Беларуси Александр Турчин обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Отмечено, что достигнутый уровень взаимодействия обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси природным газом и динамичное развитие по актуальным для двух государств направлениям. Напомним, Александр Турчин сегодня посещается рабочим визитом в Санкт-Петербург. Проверка вооруженных сил по поручению президента продолжается в одной из артиллерийских бригад. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Совета Безопасности, передает Белта. Во втором полугодии, в соответствии с утвержденным главой государства замыслом проверочных мероприятий, мы их продолжаем, сказал Александр Вольфович. По его словам, упор делается в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, внедрение опыта конфликтов в Украине и Иране, в систему подготовки войск, вопросы огневого поражения, децентрализованного управления. В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет акция ГАИ «Внимание, дети». Водители обязаны круглосуточно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. За нарушение грозит штраф до 3 базовых величин – 135 рублей. Инспекторы ГАИ проверят выполнение правил дорожного движения как автомобилистами, так и пешеходами. Отдельное внимание уделят соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием детских кресел и ремней безопасности. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобазы требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей. Слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08-29-829-47-68. И на этом у меня все новости. Информационный день на Радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» «Брест-Литовск» в рожке с глазурью 70 граммов, 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра, 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода на большей части территории кратковременные дожди. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 73%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Прямо сейчас такие звезды, как Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан исполнили для нас свой хит под названием «Broken Strings», в котором рассказали про порванные струны своей души. Я надеюсь, ребят, что у вас как раз-таки с душой все хорошо, там царит то самое спокойствие, умиротворение, так сказать, вы нашли внутренний баланс. А еще, на самом деле, мне хочется верить, что настроение ваше в этот понедельник огонек, и вы себя прекрасно чувствуете. Мы вот со своей стороны на волне «Радио Витебск» продолжим делиться с вами топовой музыкой, чтобы вам стало еще лучше. В ближайшем будущем послушаем музыкальный проект Earbox. Также своим творчеством в скором времени здесь отметится белорусский коллектив Parade of Planets. Прямо сейчас в динамиках отыграет Аврора. Ну и не забывайте, конечно же, что у нас в этой получасовке состоится еще одна игра под названием «Поймай меня», которая приурочена к классному музыкальному фестивалю «Пойма».
0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Как и обещала мои диафренды, прямо сейчас врываюсь к вам в эфир с нашей классной новой игрой под названием «Поймай меня». Напомню, что игра приурочена к масштабному летнему музыкальному фестивалю, мероприятию «Пойма», который состоится уже на этой неделе, в пятницу и субботу. Так что, если вы хотите бесплатно посетить этот фестиваль и классно тусануть, вот по-другому не могу сказать, то вам именно к нам в эту игру принимайте участие. А, кстати, играть могут абсолютно все желающие. Значит, смотрите, по поводу игры. Напоминаю, игра у нас проходит в двух мессенджерах. Ну, это даже не мессенджер, это наша социальная сеть, одна из них, Инстаграм. Ваша задача сейчас подписаться на Инстаграм Радио Витебск, если вы еще не были там подписаны, просмотреть истории, они уже крутятся с самого утра. У нас на этой неделе новый видеоролик для вас загружен с разными артистами, со словами из песен самых популярных. Ваша задача во время игры сделать скрин определенного артиста, которого я сейчас загадаю. Этот скрин прислать нам на Вайбер по номеру 7 071 071. Если вы первым правильно справляетесь с заданием, то вуаля, вы получаете то самое пригласительное на две персоны на это крутейшее мероприятие. Единственное, друзья, поправочка: на вашей фотографии, там, где вы будете присылать ваш скрин, должен отображать реальное время, что действительно вы играете сейчас, а у нас оно уже, кстати, послеобеденное. Ну и теперь к самому заданию. Я очень люблю Вовку Крестовского и вообще обожаю песни, которые они сочиняют с братом и поют, поэтому прямо сейчас я загадываю Ума Турман со словами «А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето». Ну и, естественно, жду ваших фотографий в Вайбере.
0: «Поймай меня, если сможешь». Радио «Витебск».

0: везде и всегда. Поймай меня, если сможешь.
1: Задание, друзья, на самом деле очень простое. Ну, здесь, конечно, нужно умело все это дело быстро скринить, работать быстро пальчиками, отправлять в наш мессенджер. Но могу сказать спасибо вам за участие, потому что многие прислали те самые картинки. Но, тем не менее, победительница у нас есть именно девушка по имени Юля. Первая сделала скрин группы Ума Турман со словами: «А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и благо у нас действительно пока еще лето». У Юлечки номер телефона заканчивается на 0879. Дорогая Юль, принимайте поздравления. В эти выходные вы обязательно отправитесь на фестиваль «Пойма», причем не одна. Напомню, что разыгрывали мы пригласительное на две персоны, так что вы счастливица. Вне эфира сейчас с вами свяжусь, расскажу, где и как вы заберете свой подарок.
2: В финале лета на фестивале «Пойма».
0: Два дня веселья, музыки и спорта.
2: 28 и 29 августа.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. На встрече с губернатором Архангельской области Александром Цибульским президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил перспективные направления сотрудничества с этим российским регионом. Подробности приводит Пол Первого.
2: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя мы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси. Недавно у нас южанин гостил здесь, а чуть раньше я был в Индонезии, вот в Мьянме. Они вообще поражены тем уровнем производства продуктов питания, да и одежды, вообще легкой промышленности, которую мы сохранили еще с советских времен и значительно модернизировали эти предприятия. Посмотрите тоже, если вам будет приемлемо, мы готовы в этом направлении с вами работать. Ну, естественно, энергетика, водоочистка, канализация, так называемые, другие направления в этом плане, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей. Все это у нас сохранено с советских времен, все это у нас есть.
1: В Архангельской области есть хороший спрос на белорусские продукты питания. Недавно в Архангельске открылся уже 10-й по счету магазин «Белорусская вёска». Аналогичные магазины предлагается открыть и в других городах региона. Другие подробности совещания в ближайших выпусках.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Brown eyes.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Ранч-премьера.
1: Прямо сейчас, девчонки и мальчишки, продолжаем активничать на любимой волне Радио Витебск. Я, конечно же, не про игры говорю, все-таки в рамках бранча уже достаточно, и в FM-пикник, так сказать, провели, и в игру «Поймай меня» поиграли. Сейчас давайте все-таки вернемся к нашей рубрике «Традиционный бранч-премьера» и будем подводить итоги сегодняшней новинки. Вы как раз-таки на протяжении 4 часов могли за нее активно голосовать, и, в принципе, можете еще сейчас успеть тоже проголосовать.

Напомню, что на повестке этого, слава богу, уже солнечного понедельника была музыкальная работа под названием «The Ceiling», что в переводе означает «потолок». Вот такое вот необычное название у трека. А над новинкой как раз-таки потрудился американский диджей и продюсер по имени Уэстенд и певица Оливия Себастианелли. Я вам рассказывала, что песня по смыслу про какое-то внутреннее освобождение, про какое-то исцеление через музыку, наверное, про поиск веры. И, как уже говорила сегодня в эфире, каждому человеку все-таки нужно во что-то верить, потому что именно когда мы во что-то верим, нам живется гораздо проще и даже приобретается какой-то смысл. Только единственное, что вера, конечно, у каждого своя, но я на самом деле верю в музыку, потому что музыка творит чудеса и исцеляет те самые души. Признаться честно, новинка мне очень понравилась, особенно по звучанию. Интересные всякие диджейские фишечки, переходы, большое количество крутых битов. В общем, давайте еще раз немножечко ее прослушаем и вспомним.

0: Мне кажется, этим треком однозначно можно раскачать танцпол, так что Уэстон и Оливия Себастианелли молодцы, потрудились на славу, и не знаю, почему-то мне подсказывает интуиция, что эта композиция в ближайшем будущем отберется в главные мировые чарты и будет занимать там лидирующие позиции. Ну, на самом деле, потом проверим и посмотрим, а пока давайте заглянем в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и посмотрим, как все-таки вы оценили сегодня этот хит. И результаты, кстати, у нас очень даже хорошие. 33% слушателей решили, что новинка четкая, 39% у нас было можно слушать, но, смотрю, уже все поменялось, и причем поменялось еще в лучшую сторону, поэтому начинаю заново. 37% четкая, 37% можно слушать, и только 26% проголосовали, как пролетает. Помимо того, что у нас сегодня положительные реакции побеждают, у нас есть, так сказать, еще и ваши эмодзи, которые вы поставили, за это огромное спасибо. У нас есть одно красное сердце, у нас есть один дизлайк, но есть и один лайк, а также есть еще и огонечек. Друзья, огромное спасибо, мы на самом деле очень любим от вас обратную связь. Уверена, что эта песня в ближайшем будущем будет разбавлять и наш эфирный плейлист. Вам за голосование еще раз спасибо, с новой музыкой продолжим знакомиться уже завтра. Ну а сейчас предлагаю послушать еще одну приятнейшую работу, называется она «Hey, na, na, na» от Миши Миллер. Слова знакомы, так что давайте подпевать.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Эти парни прямо сейчас в музыкальном плане устроили самое настоящее чистосердечное признание. Поют о том, что не хотят возвращаться домой в своей музыкальной работе «Don't Wanna Go Home». А я, признаться честно, очень даже хочу сейчас туда отправиться. И не потому, что я не люблю работать, а мне нравится находиться в FM-пространстве. Просто глядя на часы, я понимаю, что моя рабочая смена подошла к концу. И если я сейчас не выйду в эфир и не успею с вами попрощаться, то, увы и ах. Так что, друзья, как раз-таки это будем делать. Всех еще раз поздравляю с новой рабочей неделей. Пускай она вам принесет все только самое положительное, доброе и приятное. А мы как раз-таки на волне Радио Витебск, что по будням, что по выходным, будем добавлять как раз-таки в динамике классную музыку. Так что оставайтесь здесь, не переключайтесь. Волна Радио Витебска работает для вас как раз-таки 24/7. А вот я сюда вернусь уже завтра. Напомню, что на связи все это время была Наташа Баталко у микрофона. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским. В продолжении темы военно-промышленного сотрудничества президент подчеркнул значительные достижения отечественного ВПК, которые стали возможны в том числе за счет содействия российской стороны. Для Архангельской области взаимодействие по линии ВПК возможно не столь актуально, но если оно понадобится, Беларусь готова оказать содействие. Подробности приводит Пол Первого.
2: По ВПК я вам ничего не предлагаю, потому что, хотя мы многое научились делать сами с помощью России, когда-то мы начинали с россиянами, сегодня производим достаточно для нужд ВПК, хотя арктическая зона сегодня зона интересов, столкновения интересов. И вам придется этим заниматься. Если, опять же, мы будем чем-то вам полезны, мы всегда будем с вами сотрудничать. Хотя я не скрывал никогда такое сотрудничество, в том числе и сейчас, нашего военно-промышленного комплекса с вашими предприятиями, Министерством обороны, сегодня существуют, вчера существовали и будут существовать. Благодаря россиянам мы и новое направление осваиваем. Это касается, прежде всего, самолетостроения. Не очень тут у нас, по-моему, быстро продвигаются эти осмеи, но это для Архангельской области тоже самолет будет очень нужен. Космическое пространство вместе давно освоили, много наших спутников сегодня на орбите летает. Основное наше оборудование, платформа российская, выводим спутник на орбиту. Сегодня очень востребована и военная операция показала, что России без этого не обойтись. Мы в этом направлении серьезно работаем. Может быть, несколько несвойственная для вас тема, но тем не менее вы должны знать и понимать, что с россиянами у нас очень добрые отношения по всем направлениям. Я не буду их перечислять, тем более публично. Сейчас это не модно слышать, но тем не менее такое сотрудничество у нас есть, и как военному человеку вам оно известно. И мы свято будем соблюдать такое направление, как образование, наука. Мы сотрудничали и будем развивать наше сотрудничество по всем направлениям, которые вам интересны будут. Так получается, что многие страны просят квоту увеличить, готовы работать с нами в области особенно образования, да и науки. Если Архангельской области это будет интересно, мы готовы подставить свое плечо. Образование у нас, я считаю, в постсоветском пространстве самое лучшее. Не потому, что оно вот такое лучшее и все, а потому что мы не отвергли старый опыт, а вырастали из того, что нам досталось. Но в Советском Союзе, вы знаете, уровень образования был высочайший. И я считаю, что вряд ли кто-то в мире такого уровня достиг. Поэтому к вашим услугам, если это будет необходимо. Ну и ряд других вопросов, которые у вас могут быть, давайте обсудим. И если это возможно, мы примем решение и будем соблюдать общие интересы Беларуси и России.
1: Другие подробности совещания в ближайших выпусках. В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина и председателя правления «Газпром» Алексея Миллера. Об этом сообщает пресс-служба правительства Беларуси. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы взаимодействия в газовой сфере. Отмечено, что достигнутый уровень партнерства обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси природным газом, а также способствует динамичному развитию по актуальным для обоих государств направлениям.
0: В мире.
1: Туристическая отрасль ряда европейских стран может понести экономические потери из-за лесных пожаров и аномальной жары. При этом пострадавшим странам не стоит рассчитывать на помощь Еврокомиссии, заявил депутат Европарламента от партии «Братья Италии» Карло Фиданса изданию «Политика». По его словам, ЕК ненадежна в вопросах предоставления средств помощи. Обещанные ранее деньги для поддержки туристического сектора в период спада, вызванного пандемией COVID-19, до сих пор не выделены. Поэтому, говорит представитель Италии, пострадавшим странам не стоит питать иллюзий относительно помощи со стороны Еврокомиссии. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
5: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: ждут тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск. Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике. 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Архангельская область планируют развивать сотрудничество в области поставок техники. Иран считает страны, где размещены войска США, участниками конфликта на Ближнем Востоке. Законопроект о запрете соцсетей для детей младше 16 лет рассмотрят в Новой Зеландии. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Госсекретариат Совета в Беларуси проводит проверку боеготовности армии. Цель мероприятий, спланированных во втором учебном полугодии, изучить, устранены ли недочеты, выявленные в ходе предыдущей, а также увидеть готовность соединений воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях. Особое внимание уделено внедрению современного опыта огневого поражения и управления им. Сегодня, в соответствии с замыслом, который одобрил главнокомандующий ВС, президент Беларуси Александр Лукашенко, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны Беларуси Виктору Хренину для выполнения учебно-боевых задач одной из артиллерийских бригад.
0: Экономика.
1: Беларусь и Архангельская область планируют развивать сотрудничество в области поставок техники. Об этом шла речь во время встречи заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским, передает Белта. В числе перспективных направлений сотрудничества Шулейко назвал машиностроение, в том числе пассажирскую, карьерную и коммунальную технику, сельское и лесное хозяйство, продовольственную сферу. Александр Цибульский отметил, что товарооборот между Беларусью и Архангельской областью на данный момент не соответствует имеющемуся потенциалу. Следует принять все необходимые меры для его наращивания.
0: В мире.
1: Власти Ирана считают третьи страны, где размещены войска США, участниками конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, отметив, что военные объекты в этих странах становятся законной целью, пишет ТАСС. Багаи выразил также надежду, что страны, предоставляющие инфраструктуру войскам США, примут необходимые меры. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. В парламент Новой Зеландии внесут законопроект, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. За нарушение запрета будет полагаться штраф в размере 10% от глобального дохода платформы. Социальные сети обяжут проверять возраст пользователей. Делать это предполагается с помощью данных учетных записей, технологии распознавания лиц и цифровых документов. В декабре прошлого года Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебском облгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Раз, проверка микрофона. Здравствуйте, да, работает все. Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, Дроздова.
1: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Назаренко. И мне кажется, сейчас все такие: вау, Саш пришел! Будут писать привет, и я уже прям предчувствую. Ну, и если честно, вот, пожалуйста, Евгений ждал тебя, Саш. Я, честно говоря, тоже. Поэтому вот привет.
0: Здрасте, друзья. Ну, наконец-таки, сегодня, друзья, мы отмечаем воссоединение хорошей компании, что недурственно, мне кажется, в конце этого лета. Вот, с чем мы вас начинаем уже и поздравлять, да, и вот эти денечки идут, и уже я заметил, как больше и больше мужчин, которые наверняка являются отцами, в аптеках покупают сердечные вот эти капли боярышника.
1: Да, а матери все больше и больше налегают на таблетки от головной боли. Ну, а что?
0: Ну, да, а никуда 1 сентября никак нельзя отменить, но это праздник, я хочу сказать, напомнить, что все-таки 1 сентября день зданий, и к этому мы идем, но пока у нас есть немного летних дней, которыми мы будем наслаждаться, равно как эфиром.
1: Слушай, да мы по полной программе здесь будем наслаждаться этими оставшимися летними днями, и если честно, вот до момента твоего прихода сюда, я старалась как-то не говорить о том, что, ой, знаете, август, финалец скоро будем, да, ля-ля-ля, поля, вот,
0: потому что... Я ложка дегтя пришла. Я тот душный ветерок, который влетел в студию, наконец-таки, понимаешь?
1: Открывайте окна! Привет от хорошей компании!
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: радио Витебск. О как!
1: Рубрика под названием «О, как в хорошей компании». Ну, сейчас, знаете, у нас будет не то, что журналистское расследование, мы, в принципе, ничего не расследовали, а одна женщина в интернете порасследовала. У тебя вот, Анастасия, после того, как ты прочитал эту новость, не появилось вообще ощущение, что действительно нас обманывают?
2: Нет, не появилось, потому что в тот период, когда этот батончик был побольше, я его просто не ела.
1: Да?
2: Да.
1: Потому что был дорогой, я помню. Значит, история следующая. Одна женщина в Великобритании, ее зовут Виктория, нашла батончик Марс, которому 35 лет, ну, завалился куда-то, понимаете, у них же дорого генеральные уборки проводить, понимаешь, поэтому завалился за диван наверняка, или там где-то...
2: А может, он дорог, как память был, может быть, этот батончик кто-нибудь вручил ей, да, очень значимый в ее жизни, и она такая, ой, положу в свой ящичек воспоминаний и забыла, ну, как-то обычно бывает.
1: Да, или он завалился вот туда, вот где у них на антресолях этот пакет с махеровыми шарфами. И вот там вот тоже. В общем, смысл, друзья, в чем? Что, оказывается, 35-летней давности батончики Марс были больше. Оказывается. Оказывается.
2: А потом высчитали, сколько, видимо, достаточно для нас с вами, чтобы насытиться. И такие, урезаем на 5 грамм, чтобы второй сразу покупали.
1: Вот и все. А я, знаешь что, смотрю постоянно в очереди. И вот у меня было такое ощущение, что какой-то он маленький. Ну, вот все вот эти вот батончики. Думаю, ну, наверное, я был маленький тогда, когда они появились, вот в 90-х годах. Тогда, я помню, его делили на всю семью, этот батончик несчастный. Вот. И оказывается, нет. То есть вот эта вот чуйка мне подсказала, что действительно нас обманывают. Надо все это, наверное, перемерять, переизмерять.
2: И на семью теперь не поделишь, да? Максимум да. На 2 человека.
1: Ну, или вточить в одно лицо.
0: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: «Точное время» на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: «Точное время» в нашем любимом городе 16:24.

0: Уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.бай.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: ближайшее будущее на нашей волне обязательно вам расскажем. Ну, во-первых, Галина Владимировна Захарова и ее программа о кино под названием «Длинные дубли». Что там происходит в киноиндустрии, полезно знать и тебе, и мне, и Анастасии.
1: Обязательно, потому что в последующем очень понадобится именно эта информация. Друзья, стоп-кадр тоже скоро будет с нами.
0: Да, ну и... А, стоп-кадр, это про кино, это
1: конечно,
0: игра.
1: Конечно, это игра, бесплатные билеты.
0: Билетики в кино выигрывают. Всем хорошей компании.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Ближе к концу года в зарубежный прокат выйдет кинокомикс «Мстители. Доктор Дум». И к его релизу в кинотеатрах перевыпустят блокбастер «Мстители. Финал», в который добавят новые сцены, связывающие оба фильма. Правда, оказалось, что новая версия финала всего на 4 минуты длиннее оригинала. По всей видимости, из финала ничего не было вырезано, и новые 4 минуты были сняты уже во время работы над «Доктором Думом». Некоторые фанаты надеялись, что в этой новой, более длинной версии будут существенные изменения и более тесная связь с нового злодея или элементами мультивселенной из «Доктора Дума». Вместо этого, похоже, зрители получат финал с добавлением нескольких отрывков из нового фильма. Новая версия финала выйдет за рубежом 25 сентября. «Доктор Дум» нагрянет в кинотеатры 18 декабря. В грядущем кроссовере герои Марвел столкнутся с невероятно могущественным злодеем, которого играет Роберт Дауни-младший, долгие годы исполнявший в фильмах студии роль Железного Человека.
1: За кадром.
0: Есть еще одна форма жизни, которая точно переживет ядерный апокалипсис – Николас Кейдж. Поэтому экшн-триллер «Приход» выглядит максимально правдоподобно. Действие фильма разворачивается спустя 30 лет после ядерного апокалипсиса. Персонаж Кейджа, закаленный трудностями и радиацией выживальщик, который умудрился выжить не в последнюю очередь благодаря прекрасно выдрессированным боевым псам, соблюдая одно золотое правило – никогда не пропускать через ворота ни одну живую душу. Это правило успешно работало долгое время, но когда отчаявшаяся женщина в компании ребенка оказывается рядом с его убежищем, главный герой вынужден сделать сложный выбор между состраданием и выживанием. Последствия не заставляют себя долго ждать в лице кровожадной банды каннибалов из пустоши. Искусно защищенное убежище персонажа Кейджа оказывается в осаде, и ему остается только вступить в жестокое сражение за самое дорогое. За сценарий и режиссуру отвечает Адам Сигал, постановщик фильмов «Покер Фейс» и «Кровоточащая любовь». Но, честно говоря, фильм станут смотреть не из-за имени режиссера. Съемки стартуют в октябре.
1: Длинный дубль.
0: Весь ведущий актерский состав культового в определенных кругах криминального сериала «Сыны анархии», включая Чарли Ханнема, соберется для съемок мини-сериала с мета-сюжетом. Платформа FX запускает в производство триллер под названием «Легенды». В нем также участвуют Рон Перлман, Кэти Сагал, Мэгги Сив, Марк Бун Джуниор, Томми Фленаган, Ким Коутс и Тео Росси. Все перечисленные, разумеется, играли заметные и ведущие роли в «Сынах анархии». Сюжет в лучших традициях мета-повествования рассказывает о том, как актерский состав популярного сериала про банду байкеров воссоединяется на фанатском конвенте спустя 10 лет после окончания сериала. Грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается, и разрозненное братство оказывается перед лицом настоящей угрозы, куда более опасной, чем все их сериальные похождения. «Сыны анархии» длились 7 сезонов и завершились в 2014-м. Рейтинги были настолько стабильно высокими, что FX одобрила сериал спин-офф «Майянцы». И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Неважно, на работе вы, не на работе, но важно, что можно выиграть билетики в кино. Ура! Здрасте еще раз всем.
3: Да, ура, наконец-то. Наверняка кто-то ждал этого все выходные, потому что на прошлой неделе ему билеты не достались, но ничего, вот можно на этой неделе, собственно, вступить в новую борьбу с самим собой, со своим волнением в первую очередь, потому что именно оно, как правило, мешает. А все остальное вы уверенно 100% знаете. Ну, возможно, только не знаете, что прямо сейчас идет в кинотеатрах нашего города. Между прочим, «Одиссея». Я, кстати, сходила на «Одиссею».
2: А,
3: да.
2: Прям в кино?
3: Да, прям в кино.
2: А, ну и
3: прям
2: как?
3: В кино. Но, знаешь, я все-таки, наверное, присоединюсь к лагерю, который положительно отзывается об этом фильме, потому что нужно, если держать в голове то, что это адаптация, то все вообще отлично. Вот тебе, пожалуйста, современное кино. Очень красиво, кстати, сделано. Вот
2: нет,
3: правда.
2: Нет, ты ожидала. Пошла там три актера в облезлых костюмах. Какая-нибудь компьютерная графика, которую делали в 2000-х годах эти свадебные видеографы.
3: Нет, я тебе не говорю про качество. Я тебе говорю про то, как, понимаешь, как кадр сконструирован. Какие краски они используют.
2: Не, ну они же там тоже не дурни.
3: Вот прям симпатично. Это, знаешь, очень похоже было на историческое кино 2012-2013 года.

0: Сейчас нетленную классику, да, загадываю я, да, загадываю. Да. Он, Евгений, написал, что он готов. Я тоже всегда готов. Значит, давайте, ну, коль у нас сегодня воссоединение хорошей компании, давайте мы немножечко поводов коснемся и вспомним прекрасный фильм и прекрасную фразу. А не хлопнуть ли нам по рюмашке? Заметьте, а вот дальше напишите продолжение. Заметьте, что было дальше. Если вы еще напишете актера, который произносил эту фразу, так вообще...
1: Но самое главное, ждем вас в Вайбере по номеру 707-1-071.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Подведем итоги нашей веселой киношной игры, благодаря которой наши радиослушатели по будням в хорошей компании приблизительно в 16:35 пытаются выиграть 2 билетика в кино. На любой сеанс, в любой кинотеатр. Это важно, это хорошо, это прям вообще мне нравится.
6: Да, хотите Одиссея, хотите Человек-паук, хотите Колобок. Хотя Колобка я это, вот, кстати, не видела.
5: Да, это сейчас идет кино у нас.
6: Но
5: когда
6: вот,
5: оно не заглядывало в афишу, а?
6: Вот видишь, а стоит иногда посмотреть, что там происходит. А, и, правда, очень много интересного. Что касается победительницы, я уже открыл все карты.
5: Так, фразу вспомним. Они хлопнут ли нам по рюмашке? Заметьте, не я это предложил. Фраза, которую говорил герой Броневого в фильме «Покровские ворота». Это все мы знаем, все правильно ответили практически. Вот, 99%.
6: Ну, те, кто хотел правильно ответить, ответили правильно. Те, кто хотел просто повеселиться, да, так и сделал.
5: Да.
6: Мы, собственно говоря, за обеими руками и за то, и за то. Но, тем не менее, поздравлять-то будем только одного человека. Сегодня это Людмила.
5: Так ты Людмилу красиво объявила, прям вообще, как будто Людмила сейчас по красной ковровой дорожке идет

0: нам за билетами.
1: Конечно, да, не иначе. Есть. Мне кажется, именно так ощущается победа в игре «Стоп-кадр». Кстати, Людмил, ваш номер заканчивается на 793. Вот, пометила ваше сообщение. Ни с кем теперь точно не перепутаем. В скором времени напишем вам и подарим билеты.
0: Ну, завтра опять продолжим играть, поэтому следите за эфиром и всегда подключайтесь к хорошей компании.
2: Стоп-кадр.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Ребята, из прекрасной новости от нашего генерального партнера. Ну, вы же помните, кто генеральный партнер хорошей компании, а?
1: Я думаю, сейчас напомним. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруся Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Вот иногда говорят, что муж и жена одна сатана. В интернете появилось видео, где муж с женой, они, значит, у них интересное хобби. Они играют в строителей. Один водитель самосвала, другой экскаваторщик. Ну, только они взяли игрушечные модельки, такие очень, ну, крупные и большие. Это прям мечта для многих мужчин. Да. Есть же такие клубы, да, где вот...
1: Есть такие, кстати, по-моему, даже у нас в Витебске.
0: Да?
1: Угу.
0: О,
1: ну
0: как?
1: Ладно, мы не будем это рекламировать, просто так, к слову, пришлось на самом деле. Но вообще интересно, как я понимаю, где это? Они на своем участке решили устроить вот этот вот, что, стройку? Вот
0: стройка, когда игрушечные эти модельки, и вот сидят и втыкают это все. Не, ну хорошо, если людям это нравится, и уже силы на другое все иссякли, то пожалуйста.
1: То можно и машинки погонять, да?
0: Да, типа того.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: В Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь и Пакистан обсудили реализацию совместных научно-технических проектов. Об этом шла речь на встрече чрезвычайного полномочного посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Митилицы с федеральным министром науки и технологий Пакистана Халидом Хусейном Макси, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства. Собеседники обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых во время пятого заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по сотрудничеству в сфере науки и технологий. В их числе искусственный интеллект, медицина, биотехнологии, энергетика, машиностроение и сельское хозяйство. По этим направлениям был объявлен совместный белорусско-пакистанский конкурс научно-технических проектов на 2025-2027 годы. 10 граждан Украины и 10 военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену, вернулись домой. Территорию для обмена предоставила Беларусь. Наша страна, последовательно придерживаясь миролюбивой позиции и выступая в качестве надежной площадки для диалога, реализовала очередную гуманитарную миссию. Отмечено, что гуманитарная миссия состоялась с неукоснительным соблюдением норм международного гуманитарного права.
0: В мире.
1: Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сохраняет лидерство по мере приближения выборов президента Франции в 2027 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщает ТАСС. Так, за Ле Пен готовы проголосовать 38% опрошенных. За ней с большим отрывом следует основатель левой партии, неподчинившаяся Франция, Жан-Люк Меланшон, голос за которого готовы отдать 16% респондентов. Он опережает центристских кандидатов и бывших премьер-министров из лагеря действий действующего президента Макрона, лидера «Горизонтов» Эдуарда Филиппа 14% и главу «Ренессанса» Габриэля Атталя 8%. Астрономы из Висконсинского университета в Мадисоне описали планету, которую классифицировали как мега-Земля. Объект представляет собой молодое и сверхплотное космическое тело, которое вращается почти перпендикулярно оси вращения своей звезды. Ученые отметили, что такие плотные планеты встречаются нередко, но они, как правило, обладают небольшими размерами. Изучение объекта позволит лучше понять, как ведут себя железо и горные породы при давлениях, недостижимых ни в одной лаборатории на Земле. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебск. Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Яшин, Анастасия, еще Мадонну, извините, я голенькой помню. Да, когда она ходила по улицам, и, по-моему, наверное, она из первых таких вот эпатировала публику, между прочим.
1: По улицам ходила?
0: Да.
1: В неглиже?
0: А ты, да.
1: Такого я не помню.
0: Ты не помнишь?
1: У меня были голенькие Кен и Барби, когда ты помнишь вот это вот. Наверняка по улицам ходил голенький кто-нибудь еще. Подожди. А потом появилась Майли Сайрус. Спустя десяточек лет, наверное.
0: Ну, уже два десяточка лет, может быть, даже три десяточка лет, да.
1: Ну,
0: да.
1: Чего, где-то там, мне кажется, и Леди Гага была. Вообще много таких воспоминаний.
0: Ну, да. Но в целом люди потом, видишь, остепеняются, становятся взрослее, понимают, что эти поступки, они были как вызов обществу, и, наверное, это так вот делать не надо было. Хотя благодаря этому Мадонна, между прочим, прославилась.
1: Ты как будто про Линдси Лохан рассказываешь, какая она была тогда и какая сейчас.
0: Ах, это было. Хорошая компания, друзья, вместе с вами, как всегда, здесь, на главной волне региона.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Свои на дороге.
3: Еще раз всем здрасте, здрасте, свои на дороге в хорошей компании. Будем миргать, будем общеогульно включать кнопку аварийки, поднимая себе настроение и окружающим. Но до этого небольшие подсказочки. Анастасия посмотрела сверху на наш город, где у нас затруднено движение и куда, ну, не то, что не надо ехать, просто вы потеряете там 5-10 минут, 15, ну, еще немного нервов. А можно объехать, например.
4: Ну, если исключить все красные пометки из-за светофоров, то в основном сейчас много машин на проспекте Фрунзе в районе Медунивера, а также достаточно приличное количество на проспекте генерала Людникова. Все те, кто стремятся попасть из одной части города в другую, ну вот, например, может быть, на Смоленскую вы мчите. Вот, да, придется немножечко потусоваться там среди других автолюбителей. Вот, есть небольшой участок дороги на улице Правды, но, скорее всего, вот это тоже светофорная история. Возможно, все остальное более-менее нормально. Ну и, конечно, наши любимые галочки. Это улица Герцена и мост Блохина. И вот, пожалуйста, мост Кирова и Ленина. Немножечко захватили. Ну и мне кажется, как-то последнее время каждый день на улице Космонавтов какие-то несусветные пробки.
3: Ну, бывает. Но тем не менее, друзья, давайте мы сейчас все вместе на счет 1, 2, 3 включим аварийку своего автомобиля. Несколько секунд ею помиргаем, как мы говорим. Если от кого-то ответочку увидели, об этом написали. Вайбер 7071071, мы передали привет. Даже если никого не увидели, все равно написали, мы передали привет. У всех настроение прекрасное, несмотря на... То, понедельник же закончился рабочий, практически. Не у всех, но в целом. Поэтому настроение прекрасное. Готовы? Поехали, погнали, полетели!
4: Раз,

0: Большой свет, привет всем нашим радиодрузьям, которые находятся и за рулем, и на рабочих местах, которые миргают тут и глазками. Например, Илон написала, что глазками отмергала на рабочем месте, а ответно подмергнула ей подруга.
1: Так, ну а
0: Катя.
1: Стас просто помиргал на улице Решковой. Стас, вам большие приветы.
0: На Гагарина есть Валерий, который никого не увидел, но подмергнул ему солнышко. Отлично.
1: Так, а вот я вижу здесь Михаила, который отмергался на Садовой. Ого, ничего себе. Ну что ж, хорошего вам почти вечера.
0: Сергей написал: добрый день, Мирк, на белом МАЗе 50-75 в Кировском. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. И нам с тобой привет, спасибо.
1: Елена у нас сегодня тоже с нами. Мирка от черного Hyundai 1090 на Людникова своих не заметила. Привет любимому мужу Андрею и нам с тобой.
0: А еще Мирка от Сергея, который на Софье Панковой также сделал этот яркий Мирк.
2: В хорошей компании плохо не бывает. Реклама.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: немножечко поговорим о безопасности, между прочим, завтрашнего дня, друзья, не забываем включать ближний свет фар. Это потому, что детишки идут в школу, ну и в правилах так прописано. Еще раз напомним, завтрашнего дня все, ходовые огни, ближний свет фар, и теперь немножечко о шинах, потому что, ну, извините, не хотелось бы про это вспоминать, но...
1: Не только осень, но и зима тоже близко.
0: Да-да-да-да.
1: Друзья, в связи с этим партнер вечернего шоу компания «Автосеть Шины и Диски» подготовилась к зиме. В магазинах «Автосеть» до конца лета скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша» Якубовского 75, «Автосеть Витебск» Московский проспект 35 и «Автосеть Полоцкий Петрусья Бровки 57. «Автосеть за шинами к нам».
2: Ты слушаешь.

0: вот, Стасей, когда слушаю вот эти перепевки, я всегда думаю, что нам тоже чем не перепеть-то, а? Радиостанция взяли бы все, каждый чем-нибудь спел бы какую-нибудь перепевку, глядишь, вырастили бы новую звезду в своем коллективе.
1: И что бы ты пел?
0: Я просто предложение кинул, я еще не думал, чтобы я пел. Ну, это бы уже не пел, потому что это перепели. То, что еще не перепевали, пел бы, ну а что нет? Вот.
1: Ну, интересно.
0: Теле-теле тролливали. Нам не теле-теле, нам не тролливали. Вот все.
1: Чтобы авторские права не платить, да? Ты сейчас так сократил немножко.
0: Ах ты ж, юридически все это, да, еще нужно как-то улаживать,
1: да? Да, здесь у нас все серьезно. Но, кстати, музыки будет достаточно много, и это я не только про волну Радио Витебск, но и, наверное, про окончание лета. На этой неделе состоится фестиваль «Музыкальные билеты», на который мы в скором времени будем разыгрывать.
0: Да, поэтому в середине час новости, а потом, если вас интересует электронная музыка, и чтобы тыц-тыц и оторваться, может быть, по полной, это тогда за билетами, как всегда, к нам.
2: Ты

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Комитет госконтроля Витебской области проведет горячую линию по вопросам благоустройства и наведения порядка на земле. Очередные сараи пойдут под снос в Витебске. Под Оршей задержан преступник, который совершил вооруженный налет на ювелирный магазин в Минске. Подробности в начале следующего часа, а в завершении информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобазы требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Телефоны 22-76-08, мобильный 29-829-47-68.

0: дружочки, у нас совсем скоро веселая игра под названием «Поймай меня». «Поймай меня». И вот немножечко о правилах сейчас расскажет Анастасия, потому что до игры остается у нас буквально 5 минут, чтобы вы подготовились. Пока вы едете на работу, с работы, значит, сидите дома, сидите на работе, в автомобиле, может, на заднем сидении скучаете, вообще не знаете, чем делать.
1: Знаешь, я думаю, что прям все правила я точно рассказывать не буду, но однозначно дам рекомендацию. Зайдите к нам в Инстаграм «Радио Витебск», подпишитесь, если пока еще у вас нет подписки, потому что именно там состоится игра, которая, ну, наверняка кем-то ожидаема, потому что есть же у нас любители и электронного звука. Вот о нем подробнее поговорим.
2: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: 43.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: В финале лета на фестивале «Пойма».
3: Два дня веселья, музыки и спорта.
2: 28 и 29 августа.

0: информационный партнер «Радио Витебск».
1: «Поймай меня, если сможешь».
2: А вот и игра «Поймай меня», да.
3: «Поймай меня, если сможешь». Помнишь, фильм такой был,
2: да,
3: с молодым Ди Каприо?
2: Угу.
3: Да, вот, был такой, друзья.
2: Ах, Ленчик.
3: Ну, у нас, конечно, прям таких догонялок не будет. Поверьте, у нас здесь все достаточно просто. Все, что необходимо, как и говорила. Во-первых, зайти в наш Инстаграм, подписаться, и после этого вы в сторис обязательно обнаружите видео, на котором достаточно быстро мелькают лица звезд. Так вот, сегодня вам необходимо взять, мне лично взять листик с напоминалочками о том, что за артисты у нас там. А вам, друзья, необходимо запастись терпением, ну и, конечно же, найти там какую-то фразу. Вот, например, вот такая: «А мы любили и мы могли» от группы Hi-Fi. Просто смотрите, делаете скрин, на котором будут видны часы. Друзья, время должно быть актуальное, это обязательно. И присылайте нам вайбер по номеру 7 071 071. Кто-то скажет: да, это невозможно. А я вам точно говорю: возможно, потому что выигравшие уже были. Мы видели их счастливые лица. Так что у каждого все обязательно получится. Давайте еще раз. Ищем сегодня группу Hi-Fi. А мы любили и мы могли.
2: Я стараюсь это сделать сейчас. Но я пытаюсь скринить. Так, нет, иное не получается. Но должно же получиться, да?
3: Обязательно получится, потому что это возможно. Кто-то останавливает видео, кто-то сразу делает скрин. Ну, у людей с хорошей реакцией у нас тоже есть. Вот. И сразу же присылают. Друзья, ждем еще раз в вайбере номер 7071-071.
2: Кто первый, тот молодец.
4: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Есть все-таки, есть люди, у которых и проворные пальцы, и зоркий взгляд наверняка, но я не знаю, еще им повезло, потому что мне кажется, поймать вот эту вот самую картинку, кадр нужный, это все-таки сложно. У меня не получилось, честно.
2: Ну, я вот, кстати, знаешь, ради чистоты эксперимента тоже сейчас сидела и пыталась сделать скрин. В целом нормально. Самое главное — стратегию для себя какую-то придумать. Да и в очередной раз наши радиослушатели доказывают, что это абсолютно реально, потому что есть победитель. Ну, кстати, чтобы потом не возникало вопросов, так подождите, а что же я выиграл такое? Друзья, невероятный приз. 2 билета на крутейшее летнее событие. Музыкальный фестиваль «Поймы». Электронная музыка, спортивные активности, просто хорошая обстановка, классные люди, будет ярко, громко, весело и так далее, и так далее. В общем, вы сами в этом убедитесь, ну как вы, конкретно Ирина, убедиться в этом.
1: Ира появилась, получилось быстрее всех прислать как раз-таки скрин, а мы любили, а мы могли, мы просили как раз-таки из вот этого маленького видосика вспомнить вот этот коллектив Hi-Fi. А Андрей написал 28 скринов у него было. Вот такая работа, да. Ну, кому-то с первого раза повезло.
2: Да, Андрей, вам пока только шоколадную медальку. Все, потом что? Если человек выиграет, придет к нам за билетами, лично шоколадную медальку.
1: Спрашивай, кто тебе сейчас оплатит. Бухгалтерия, шоколадную медальку.
0: «Поймай меня, если сможешь».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Хорошая компания несет только разумное, доброе, вечное в массы. И сейчас я попрошу наших радиослушателей, пожалуйста, мужчины, дорогие вы наши, сильные, наши вот эти львы, наши вот эти настоящие бизоны, поднимите, пожалуйста, руку хотя бы одну, ну, одной же вы рулите, ну, наверняка, да? Поднимите руки, кто любит вечером перед сном рильсики посмотреть, вот эти вот короткие вот эти видосики. Знаете, вот эти там, где хихихихи, хахоньки, потом там еще что-то.
1: Да не переживай, те, кто смотрят, они поняли буквально с первых секунд. Ну, конечно, конечно. Мемасиками обмениваемся перед сном с друзьями, хихикаем над этим, поднимаем настроение.
0: А знаете что? Что врачи сказали, что вот эти рилсики перед сном приводят к эректильной дисфункции.
1: Ай-яй-яй!
0: Да, ай-яй-яй, хоть стой, хоть падай! Извините, такая же фраза такой. Поэтому, значит, перед сном откладываем телефончики в сторону и думаем о том, о чем надо думать. Понятно?
1: Все. Или как минимум разговариваем со своей второй половинкой, это важно.
0: Это как с болью сказала это.
2: Радио Витебск. Хит на все времена. Хорошая компания.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Комитет государственного контроля Витебской области держит на контроле исполнение поручений главы государства по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. По данным ведомства, в регионе по-прежнему фиксируется множество нарушений земельного и природоохранного законодательства. Среди основных проблем – зарастание территорий сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также захламление земель бытовыми и строительными отходами. Чтобы оценить ситуацию и собрать мнение жителей, 31 августа Комитет госконтроля откроет горячую линию. Обратиться можно будет с 10 до 17.00, перерыв с часу до 2, по телефонам 0212-37-62-91 и 8-0212-37-51-01.
1: Новости региона.
2: Работа по наведению санитарного порядка на придомовых территориях и обеспечению безопасности граждан в Витебске продолжается. По решению горосполкома до 30 сентября будут демонтированы аварийные, не подлежащие дальнейшей эксплуатации, хозяйственные строения, расположенные на придомовых территориях жилых домов номер 14-16 на улице Гончарной, номер 28 на улице Карла Маркса, номер 100-102 на улице Гагарина, номер 38 и 38А на улице 1-й Керамзитовой. Под Оршей задержан преступник, который совершил вооруженный налет на ювелирный магазин в Минске, сообщает Витьбичебай. Сообщение о дерзком преступлении пришло днем 21 августа. В нем говорилось, что мужчина с предметом, похожим на пистолет, совершил налет на магазин и похитил драгоценности на сумму свыше 400 тысяч рублей. Мужчина скрылся. Сотрудниками милиции оперативно установили дом, где жил подозреваемый. В шахте лифта была найдена сумка, с которой он был в магазине, еще одна в мусоропроводе. В ней находились коробки из-под ювелирных украшений. Предполагалось, что у подозреваемого есть оружие, поэтому задерживали его при силовой поддержке спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз». Также правоохранители выяснили, что преступник тщательно готовился к налету. Несколько раз приходил к магазину, осматривал место, маскировался. Точка в похождениях 34-летнего злоумышленника поставлена вблизи Орши. Автобус, в салоне которого тот находился, был остановлен, и мужчина обезврежен. Оперативники нашли сумку, где хранилось все похищенное. Следственным комитетом в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за разбой в особо крупном размере. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный-северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: А любите ли вы, дорогие друзья, работу так, как и любит ее один человек на нашей планете? Не, ну, нет, мы все любим свою работу. Это кто-то больше, кто-то меньше. Правда, Анастасия?
1: Просто не все из-за этого воруют сапы, чтобы пересечь Волгу.
0: Вы слышали историю в интернете? Наверняка, может, видели. Один мужчина в Тольятти живет. Ну, в том самом автомобильном городе. Построим даже название же придумать такое, типа итальянское.
2: Тольятти. Вот.
0: Да, Тольятти, потому что чтобы делать «Жигули». Так вот, значит, да, и он украл саборд, потому что опаздывал на работу, 30 километров плыл по Волге.
2: Угу.
0: Может, даже не плыл, а шел. Ну, как говорят, знаете, моряки настоящие. Вот, в результате, конечно, его задержали, потому что так делать нельзя. Но он очень хотел на работу. Ну, а с учетом того, что в Тольятти градообразующее предприятие – это автомобильный завод, наверняка на этом автомобильном заводе делает. Вкручивает какую-то очень важную гайку в автомобиль.
1: Только
0: на,
1: вот вопросик,
0: на конвейере.
1: Вот вопросик. Если человек работает на каком-нибудь автомобильном заводе, то почему у него нет машины, да? Данной марки. Знатоки этот вопрос вам.
0: Я не буду отвечать в эфире, чтобы не было обидно другим маркам.
3: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Я, конечно, Дроздов, тебя уже спрашивал такое. Ты вообще веришь гороскопу или нет?
2: Верю ли я в гороскопы?
1: Нет, ну, это мое мнение, ты знаешь. Я верю, если гороскоп, ну, хорош, я верю.
2: Слушай, я не знаю. Мне кажется, в качестве развлечения, особенно вот эти гороскопы на год, что вас ожидает в следующем году, когда ты знаешь, уже такой весь в ожидании чуда, весь в ожидании того, что в следующем году все обязательно будет иначе.
1: Ну, такая стандартная история. Это интересно, да.
2: Вот это, мне кажется, достаточно неплохое времяпровождение, например, в кругу друзей, похихикать, почитать, узнать, что кого ждет. Вот, пожалуйста.
1: Меня иногда, знаешь, вот это когда в компании, ну, такой, где люди некоторые не очень хорошо знают друг друга, и когда там вдруг одна какая-то малознакомая у другого малознакомого спрашивает, а ты кто по гороскопу, там, например, говорит, Водолей, она, а, все ясно.
2: Все понятно с тобой.
1: Да,
2: пересядь
1: да, да, да.
2: Подальше.
1: Вот это вот, не знаю. Но поговаривают, что астрологи выявили самых главных истеричек, самых вот этих вот неустойчивые знаки. Три самые главные, это Водолеи, Весы и Близнецы. Ну, Весы, понятно, они на качелях всегда
2: то
1: находятся.
2: То туда, то туда?
1: Ну, да, они поэтому Весами называются.
2: Слушай.
1: Ну, Водолеи, потому что воду льют, наверное, потому что вода беспокойная, наверное. А Близнецы чего?
2: Ай, ну, Близнецы, есть такое стереотипное мнение о том, что вот сегодня это один человек, завтра это другой человек. Ну, и чем не истерия, вот, пожалуйста.
1: А, ясно.
2: Да,
1: да. Понятно. Самые спокойные.
2: Вот это... рыбы, я не понимаю, как сюда попали.
1: А, что рыбы?
2: Ну, слушай, они спокойные, молчат всегда.
1: Ну, да.
2: В теории.
1: Да. Пока набрали рот воды или корма там, или, ну, чем там рыбка.
2: А козероги, вот это вот, при чем здесь козероги и истерики? Мне кажется, если козерогов что-то беспокоит, они приходят и сразу начинают решать.
1: Ну, козероги на пятом месте, рыбы на четвертом-то, да? Ну, первое место Водолеи, это самые истерички, то Весы, Близнецы, рыбы, козероги. Ну, в серединке, понятно, давай, самый спокойный, вот этот, Как удав, оказывается, Скорпион.
2: Сейчас
1: оказывается.
2: Реабилитировали Скорпиона, потому что, ну, вот в этом сообществе, которое разбирается в гороскопах, есть такое поверье, что вот Скорпиона почему-то им не милы. Я понять не могу, правда, почему. Но вот теперь... Друзья, скорпионы не истеричные люди, по крайней мере, если верить этой новости.
1: Если у вас истерика, все, забудьте. Успокоились быстро, скорпионы.
2: Особенно,
1: все.
2: Если вы скорпион, держи
1: вы
2: лицо.
1: Тихий,
2: все.
1: Тихий. А потом, вон, раки, мы с тобой, смотри. Мы с тобой такие спокойные тоже. Набрали в рот воды, как рыбы.
2: Это ты спокойно, а я истеричка, получается.
1: Почему?
2: Потому что я на третьем месте.
1: А, ты овен?
2: Нет.
1: А кто? А, ты близнец.
2: Да.
1: Ты близнец. Ай, ладно, истери дальше.
0: В хорошей компании плохо не бывает. Реклама.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в нашем городе 18:25.
2: Модно, стильно, детско и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Марка Сити».

0: Как всегда в нашу дверь бьется Кузьмин. Он же, как всегда, спортивные новости для всех подготовил. Но мы не можем противодействовать этому напору.
1: Ну а что поделать? После отпуска нужно спортивно врываться в рабочие процессы.
0: Да, потом еще, как всегда, в хорошей компании, любовный гороскоп и трек вечера, и много музыки. Всегда интересно.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск. В программе «Спорт-ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Какой счет?
0: Наконец-то вернулись европейские чемпионаты. Как же прошел первый уикенд? Посмотрим прямо сейчас. Барселона взяла Эльче, взяла и разгромила 5-0. Каталонцы начали защиту титула с разгрома. Рафиния и Фермин сделали по дублю, а Гордон – дубль из ассистов. Также дебютным голом за клуб отметился Адееми. Кстати, в последний раз Барса уступала в первом матче сезона аж в 2019 году. Ферранище Торрес спасает ПСЖ от поражения 2-2. Вышел на 46-й минуте и оформил дубль. Оба мяча испанец забил с передач Руиса. И это в первом же матче после финала чемпионата мира. «Спартак» обыграл «Зенит» в два мяча. Впервые с 2010 года «Зенит» не забил красно-белым в чемпионате. Теперь команда «Корседа» идет второй в РПЛ. До Краснодара 3 очка. А вот «Санкт-Петербург» закончит тур четвертыми с отставанием в 6 пунктов от команды «Мусаева». Ливерпуль спасает пенальти на 90 плюс 9-й добавленный. 2-2 с Ньюкаслом. Очко вырвал Сабаслай. У Ньюкасла по-прежнему одна победа над Ливерпулем за 11 лет. Ну а на счету 150-миллионного Исака все еще 3 гола за красных в ВПЛ. Атлетика вырывает ничью в меньшинстве 2-2. Вильяреал дважды забил с пенальти, но для победы этого не хватило. Команду Симеоне спас Симеоне-младший. Альварес вышел на 66-й минуте, был освистан и ничем не отметился. Ман-Сити вырывает победу 2-1 у Борнмута. Еще до 83-й минуты команда Морески летела в счете, но Шарки перевернул игру, отдав 2 ассиста. Брентфорд вынес Тоттенхэм 3-0. Команда Эндрюса закинула безответную трешку, хотя должна была забивать еще больше. До этого Брентфорд не мог обыграть Тоттенхэм 6 матчей подряд. Нужно шпорам еще больше трансферов. Манчестер Юнайтед сгорел Халу 2-0. 72% владения мячом команде Карика не помогли. Она в сухую уступила новичку АПЛ. Для Хала это был первый матч вышки за последние 9 лет. Арсенал начинает защиту титула с победой. В первом туре действующие чемпионы АПЛ размазали Ковентри 3-0. К слову, в последний раз канониры начинали сезон с поражения в 2021. Ждем второе чемпионство подряд.
1: Спорт FM. Бывает.
0: Мэр итальянского Кома запретил ездить на велосипедах по центру города после того, как его сбил электровелосипед на одной из улиц. «Меня обвиняют в том, что я принял эту меру от того, что в меня влетел велосипед? Так и есть. Люди ведут себя на основе собственного опыта, и я лично почувствовал, каково это быть сбитым этими зверями. Теперь велосипедисты города готовят протесты. Выйдут они туда на своих байках». Айнтрахт в Кубке Германии уничтожил Санкт-Теннис из пятой лиги. Полулюбительский клуб пропустил во втором тайме всего один мяч, но в первые 45 минут получил сразу 10. Фанат Манчестер Юнайтед Фрэнк Айлетт со своей старой прической предвкушает новый сезон АПЛ. Бедняга не стригся 685 дней. И в лучшем случае сделает это в конце сентября после 5 побед подряд любимой команды.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: 39-летний Луис Суарес спустя 2 года после завершения карьеры в сборной Уругвая вернется в команду. Новый тренер Диего Форлан планирует вызвать форварда на товарищеские матчи в сентябре. Барилла выпустила лимитированную пасту в рамках сотрудничества с Формулой-1. Ее нужно варить всего 6 минут, а форма в виде колеса болида позволяет соусу лучше впитываться. Малазийский Дарул Такзим побил мировой рекорд, не проиграв в 109 матчах чемпионата подряд. В последний раз команда уступала в своей лиге в апреле 2021 года. Дарул превзошел достижение ивуарийского Асик Мимозас, который не проигрывал в чемпионате в 108 матчах подряд с 1989 года по 1994. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам.

0: время быть окутанным этим приятным чувством. Что?
1: Я просто, ты сейчас сказал, кто собирается. Просто я вспоминаю еще разговор. Мне как-то знакомая одна говорила. Вот у нас у девочек такое бывает. Такая вот, не знаешь, что тебе хочется? Итак, так, наверное, надо влюбиться. Вот, наверное, только у женщин такое
0: для
1: бывает.
0: Для вдохновения, конечно.
1: Но, да?
0: Да.
1: Но, видишь, это значит, же, значит, вы все такие.
0: Это же must have. Если ты чувствуешь, что мотивация пропала, нужно влюбиться. Можно даже во что-то. Понимаешь, это же не всегда даже про человека. Ну ладно,
1: смотри. Хорошо.
0: Глазки в смысле. Что это?
1: Не, ну нормально, нормально.
0: Что касается ваших знаков зодиака, друзья, Атовнов, Рыб, все здесь. Давайте традиционно начинать с тех, кто... Нет, не буду так говорить. В общем, с Овнов начинаем.
1: Давай, давай. Сегодня вечер у вас не получится сделать ни одного действительно важного дела, что, естественно, будет раздражать вашу вторую половинку. Если она это заметит, разумеется, для того, чтобы избежать скандала, создайте хоть какую-нибудь видимость бурной деятельности сегодня вечером. Я только не знаю, как это дома сделать. Ну, типа ты чем-то занят. Вот так вот. Типа,
0: сидишь с серьезным лицом и говоришь, что я не сплю, я думаю.
1: Нет,
0: все.
1: Сосредоточенным лицом ходи с молотком по дому.
0: Ну да, от страха никто не подойдет. Так, что касается тельцов, то сегодня ваш любимый человек может порадовать вас неожиданным подарком, знаком внимания или предложением, на которое захочется сразу согласиться. Примите этот жест открыто, искренняя радость сделает общение еще теплее и укрепит взаимную симпатию.
1: Близнецы, сегодня вы будете всерьез волноваться за вашего любимого человека, потому что его поведение будет для вас воистину непредсказуемым. Впрочем, чересчур бояться за его жизнь и здоровье не стоит. Он человек взрослый, здравомыслящий, поэтому просто не позволит сделать с собой нечто такое, что ему не понравится.
0: Дорогие раки, сегодня вашему партнеру будет трудно. Трудно догадаться, что вы чувствуете и какой поддержки ждете. Поэтому не проверяйте его догадливости намеками. Прямо скажите, что вас беспокоит и какая поддержка сейчас особенно важна.
1: Львы, если вечером у вас с вашим любимым человеком возникнут какие-либо разногласия, вам на помощь придет ваш лучший друг. Возможно, он не даст никакого совета, вы даже не заговорите с ним на волнующую тему, просто он поможет разрядить обстановку.
0: Девы, сегодня подозрительность или сомнения в собственных чувствах создадут напряжение в паре. Не делайте выводов по одному слову или жесту партнеру, пока не сможете спокойно разобраться в своих переживаниях.
1: Весы, этим вечером велика вероятность того, что вы почувствуете нечто похожее на симпатию, даже больше к любимому человеку вашего близкого друга. Может быть, ваше чувство закономерно, и все к этому шло.
0: Ой, Скорпиона, вы сегодня как никогда ревнивы. Но самое главное, что вечером вы увидите, что многое преувеличили, а партнер будет готов предложить разумный компромисс. Примите этот шаг и сделайте его навстречу вашему партнеру.
1: Стрельцы вечером будут парить в облаках. Вам все удастся, к чему бы вы ни прикладывали усилия. Отлично, не забудьте приложить немножко усилий к домашним делам, а то будет вам ата-та.
0: Козероги, но, скорее всего, не вам будет это, а вашему партнеру, но к вечеру все стабилизируется, вы не волнуйтесь, потому что партнер станет доброжелательнее, вы сами охотнее, уделите ему внимание и пойдете навстречу. Это подходящее время для примирения, знакомства или встречи с человеком, которому вы хотите понравиться.
1: Водолеи, сегодня вечером вашему любимому человеку будет не просто общаться с близкими вам людьми, потому что они будут разговаривать на разных языках. Если уж подобная встреча действительно неизбежна, придется вам побыть модератором, сглаживая все острые углы и шероховатости.
0: Рыбы, любимый человек подтвердит, что готов поддержать вас, помочь в трудной ситуации и встать на вашу сторону. Примите эту заботу без сомнений и покажите, что его участие действительно важно для вас.
2: В хорошей компании плохо не бывает. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Реклама.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Хорошая компания на Радио Витебск. Трек вечера.
5: Конечно, небольшая такая раздражающая страничка для тех наших радиослушателей, которые считают, что радио — это в целом музыка. А тут начинаем мы бухтеть с тобой еще. Но у нас есть хорошая информация от нашего генерального партнера. Это первое, да? Сейчас расскажем, потом перейдем к треку вечера.
6: Слушай, ну мне кажется, все любят скидки, все любят какие-то акции. Честно говоря, я однозначно в числе этих людей. Видишь, что тоже. Ну, а партнер вечернего шоу — это как раз та компания «Автосеть шины и диски», которая предлагает нам эти скидки. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть Вурша Якубовского 75, «Автосеть Витебский Московский проспект 35 и «Автосеть Полоцке Петруся Бровки 57.
5: Теперь обещанный трек вечера — «Ребзя». Короче, нам, как всегда, нечем открывать программу «Привет! Поздравление! Музыкальный агент», которая стартует в следующем часу. Поэтому мы с Анастасией выбираем две песни. Вы за них голосуете. Вайбер 7071071. Там красненькими, черненькими сердечками. Или просто пишите название певцов и певиц, которых мы предлагаем. Мы подсчитываем, и которая песня выигрывает, а та играет. Все, давай, рассказывай про свою эту.
6: Когда я помню выход этой песни, я помню премьеру этой песни.
5: Ты даже помнишь это?
6: Да, конечно. Я помню премьеру этой песни.
5: Я не помню.
6: Ну, так совпало, понимаешь? Тогда эта женщина была еще не на ножах с миром, во всех смыслах этого слова.
5: Это была девочка еще.
6: Это была девочка, которая только-только выбралась, наверное, за двери махины под названием «Диснея». Она же снималась вместе с Кристиной Агилерой во всевозможных детских шоу.
5: Да,
6: у
5: я
6: них
5: не
6: же
5: знал
6: была,
5: про это,
6: у них
5: да?
6: была вечная конкуренция, да.
5: Ну,
6: да. Просто у Кристины Агилеры был диапазон широченный, а у Бритни Спирс милое лицо, плоский живот и... Oh, baby, baby.
5: Вот, да, вот это начало все помню, да? А дальше вот. Что сейчас плющит не только дрозду, вот под эти звуки, вот прям, да? Ну, такая она вся, вот такая. Ну, что это? Друзья, хотите, послушаем эту песню в начале музыкального агента? Хотите?
6: Да, «Красное сердце» тогда отправляйте нам в Вайбер по номеру 7071071. Обязательно послушаем.
5: Значит, с моей стороны, совершенно противоположный вариант. Вот вообще противоположный. Это тоже старенькая, но очень старенькая. Друзья, ну что я вышел тут с больничного? Ну дайте пошалить. Если вы считаете, что можно послушать в начале музыкального агента AC/DC, то черненькие сердечки присылайте, пожалуйста, Viber 7071071. Будем радоваться. Вот это место люблю, но будем
6: хорошо
5: слушать, если вы как бы проголосуете. Значит, все, наверное, мы с тобой рассказали в целом.
6: Да, в основном. Единственное, осталось упомянуть, что следующий час у нас необычный, на волне. Это музыкальный агент, а значит, будем зачитывать ваши письма, поздравления, комплименты, приветы и музыкальные заявки.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых в истории современного Казахстана выборов в однопалатный представительный орган страны Курултай. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Неизменно ценю сложившиеся между нами отношения доверия и взаимопонимания. Уверен, стратегическое партнерство Минска и Астаны будет и впредь углубляться на благо наших братских стран», подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Беларуси пожелал президенту Казахстана здоровья и новых свершений в его ответственной деятельности, а жителям страны мира, согласия и процветания.
0: В Беларуси.
1: В Беларуси с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. Это второе повышение в нынешнем году. Первое произведено с 1 февраля на 10%. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2026 года составит 1125 рублей. Годовое увеличение составит 145 рублей или 14,8%. В Минтруда также отметили, что повышение пенсии будет произведено в автоматическом режиме. Посещать пенсионные органы не требуется, рассылка уведомлений, телефонные звонки не осуществляются.
0: В мире.
1: США с 27 года введут 50-процентные пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Как сообщалось ранее, 22 августа в силу вступили 50-процентные пошлины США на канадские товары стоимостью около 20 миллиардов долларов. Канада объявила об ответных пошлинах в отношении американской стали, молочной продукции, бытовой техники, сельскохозяйственного оборудования, целлюлозно-бумажной продукции и электроники. Они должны вступить в силу 8 сентября. В эмирате Абу-Даби впервые зафиксировали гнездование оливковой черепахи. За гнездом на острове Саадият в Абу-Даби внимательно наблюдали специалисты агентства по охране окружающей среды и волонтеры. Они установили камеру на солнечной батарее и регулярно проверяли гнездо, особенно по мере приближения предполагаемой даты появления на свет детенышей. В гнезде было 109 яиц. Детеныши появились 25 мая, и 40 из них смогли добраться до моря. Новая находка расширяет представление ученых о распространении морских черепах в регионе. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 17, плюс 22 градуса. В Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие радиодрузья. 19:06 в нашем городе. Музыкальный агент на радио Витебск. Программа приветов и поздравлений. Ближайшие 50 минут посвящены вам, вашим добрым, теплым словам. Словам радости, благодарности, хвастовства и всего, что вы пожелаете.
3: Да, еще дню рождения картофельных чипсов, дню валяния в стоге сена, дню жажды и падающей звезды.
2: А день консервного ножа? Еще прекрасная вот эта вещь, без которой, извините меня...
3: Ни один походник не обойдется, или ни одна Бритни Спирс. Это про кого?
2: Консервный нож, ну, чтобы открывать банк. Я помню еще фильм, это «Спортлото 82», по-моему, там проблема была. Тушенку не могли открыть. Ты не смотрела?
3: Нет, а что, у них обычного ножа не было?
2: Да никакого не было ножа, а есть им очень хотелось, а была ночь.
3: Сочувствую.
2: Вот, хорошая. Еще день рождения картофельных чипсов. Это по-нашему, по-белорусски. Вот эти чипсы из детства, длинненькие, которые я помню. А ты ж, да.
3: Кстати, да.
2: Самая тема. Их любят во всех странах, наши белорусские чипсы.
3: Было такое, а что, наверняка же у тебя тоже были вот эти вот тысячные и тысячные попытки сделать чипсы дома самостоятельно. Сколько картошки было испорчено? Сколько раз ты ел вот это вот недоваренное и сгоревшее и говорил... Но это почти чипсы, это почти оно. Нет, не было такого?
2: Нет.
3: Ой, Саша.
2: Нет, ну что, это когда тоненькая картошка там с краю поджарилась, когда ты жаришь картошку на сковороде, вот тебе чипсы, она маленькая такая. Вот.
3: Но это ты говоришь про самое вкусное, когда ты уже, знаешь, на этой на сковородочке сделал этой жареной картошечки.
2: Вот
3: огурчик, молочко, ну какая красота. Ну да, ну ладно.
2: А потом вон, день валяния в стоге сена. Оно только в кино романтичное. Типа красиво все это. На самом деле...
3: Да и в жизни нормально.
2: Ты поражена.
3: Самое главное, это взять что-нибудь поплотнее, чтобы накрыть сено.
2: А так, если вот как бы, если там спиной голый, тогда нет, там потом будет все ужас.
3: А ты, кстати, сейчас мы вообще уйдем не в ту сторону. Ты видел эту новость о том, что девчонки устроили сеном... фотосессию, но не обычную фотосессию в сене, а с кальяном.
2: И попалили, и теперь нужно возмещать ущерб. Ну, это да, это они как бы...
3: Это гении.
2: Ума палата, да, здесь. Так, что, давайте к поздравлениям, приветам. Есть Мельникова Раиса написала. Передаем привет семье Мельников, Юрию и Екатерине. Можете меня поздравить, я поступил, ждем вас. Про что не знаем, но, надеемся, все долетело, да?
3: А я все-таки думаю, что мы с приветами еще успеем разобраться, а вот с музыкой вот здесь дела обстоят немножечко иначе.
2: Ну, с музыкой разобрались наши радиодрузья. Из предложенных двух вариантов Бритни Спирс против AC/DC. Конечно, я сразу говорил, что как можно проиграть женщине, которая танцует с ножами, а нет. Значит, старые рокерские перцы выиграли вот в этой истории, поэтому будем слушать и, значит, показывать козу и громко слушать из окон автомобиля.
1: Музыкальный

0: Дроздова подпевал даже. 19-13. Так, музыкальный агент, Вайбер, Телеграм, 707-101-0701. Наши координаты для приветов, поздравлений. Группа ВК. Сейчас Анастасия все включит, и у нас будет ВКшечка работать. Тоже туда, если вам удобно, присылайте свои добрые, теплые, взаимные слова. Поздравьте своего, может быть, начальника с понедельником, потому что он прошел, наконец-таки, рабочий. Тяжелый день, понедельник. Я тебе рассказывал свою теорию, что надо начинать все-таки рабочей недели, чтобы начиналось с пятницы. Прямо с праздника.
1: Кощунство.
0: Да, все, первый, вот пятница, ура!
1: Не порть пятницу.
0: Чего?
1: Назаренко, не замахивайся на святое.
0: Зато настроение сразу хорошее в пятницу, эх! Всем не до работы. По интеллекту тоже всем не до работы. Но настроение плохое.
1: Ты решил, что на пэй пятница и понедельник, и поэтому можно вот так сделать. Нельзя так сделать. Иначе пятницы станут не очень хорошими днями.
0: Не, ну наверняка то, что придумывалось, это же придумывалось не просто так. Умные мужи сидели и придумали, что давайте мы вот такую сделаем рабочую неделю, чтобы рабочему человеку было вот хорошо.
1: А ты представляешь, они сидели такие или думали, как мы назовем вот этот вот первый день наверняка в будущем рабочей недели. Такие, ну, должно быть что-то мягкое, что-то приятное. Понедельник.
0: Понедельник.
1: А мы теперь понедельник.
0: Вот это страшное слово. Люба Пикал написала сообщение в нашу программу. Добрый вечер, Радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Хорошего уютного вечера, прекрасного веселого настроения. Пусть тебе сопутствует удача и все перемены ведут к лучшему, а мечты и желания пусть скорее сбываются. Приятной вечерней дружеской беседы, удачи, успехов. Обнимаю, целую. Очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба. И попросила группу «Добро», «Два крыла». Такая песня, которая окрыляет. Многим нашим радиослушателям нравится группа «Добро». И группе «Добро» самой нравится группа «Добро», я вам открою секрет.
1: А я обязательно гляну, и так не надо, хорошие парни. А, кстати...
0: Нет, я не говорю, нет, пацаны классные, вообще четкие.
1: Сообщение у нас здесь есть от Гары и Леши. Привет парням в Новополоцк. Говорят, у нас все хорошо, фоточки отправили. А, работаем, времени, к сожалению, очень не хватает. Но выдержите, ребята, а приветик ваш улетел.
0: Это хорошо, это очень здорово. Еще раз напомню, наши координаты Viber, Telegram 707-101-0701. Пишите сообщение, можете, вот как Любовь Михайловна, попросить какую-то музыкальную вещицу. Если у нас есть фанатики, обязательно поставим. Ну, пока послушаем «Добро».
2: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Мы, знаешь, с тобой стали говорить про праздники дня сегодняшнего. Вон нам люди фотографии консервных ножей присылают. Ну, вот этих вот советских. Я тебе хочу сказать, что сейчас таких нету. Вот если у вас есть с тех времен, но они не такие уже.
8: Ну, может быть, наверное, не такие крепкие ты имеешь в виду.
7: Ну, да, я про это, да.
8: Да, действительно, есть такое, что пытаешься открыть одну консервную банку, и вот тебе раз, и погнулся немножечко.
7: Потому что у нас консервные банки, у нас хорошие консервные банки, ого.
8: Да, ножи должны быть под стать.
7: Когда будет день консервной банки, будем поздравлять. К сообщениям, да?
8: Да, конечно, к сообщениям. Кстати, начнем давай с чего-нибудь небольшого. Вот Машенька написала. Она передает привет Федоровичу Илье от всей Пиерии. Что бы это ни значило, ну, привет, улетел.
7: Свет написала: здравствуйте, Радио Витебск. Передаю приветик моей доченьке Настеньке и своему племяннику Егору из Питера и их подружке Евгении. Последние деньки на даче Ясно. Будем скучать. Всех люблю. Мама Светлана.
8: Так, что у нас здесь есть еще? А вот Влад у нас есть. Он передает привет любимой радиостанции. Спасибо за бессмертную постоянную виртуальную компанию на протяжении долгих лет. Ну, на вопрос, по-моему, можно ответить нет. Не на нашей радиостанции была данная программа, к сожалению, а может быть и к счастью.
7: И еще есть Андрей. Написал, до этого он вводил нас в курс дела. Поздравьте, пожалуйста, моего отца со встречей со старшим братом из Севастополя. Они не виделись около 10 лет. И еще рассказал одну историю, как вот брат его доехал вначале до Смоленска, вот, а потом, ну и, соответственно, из Смоленска уже сюда к нам ехать. И зашел в магазин, ну, чтобы не с пустыми руками приехать.
8: Так.
7: Вот. И, кстати, купил крепкие напитки белорусского производства. И с ними приехал из Севастополя к нам в Витебск. Вот как любят продукцию нашу, ведь возвращаясь к консервам.
8: Что, в Беларусь их и везут обратно, ты об этом?
7: Ну да,
8: получается.
7: Чтобы не стыдно было. Хорошо, хорошо. Так вот, еще раз поздравления. Папа Андрея, не знаем, как просто папа Андрея зовут. Поздравляем его со встречи со старшим братом из Севастополя. Ну и такую, знаете, веселую, легенькую песню для приятного времяпрепровождения.
0: Музыкальный

0: дружочки наши дорогие, продолжим мы передавать ваш привет, поздравления, музыкальные заявки. Все это, конечно, в следующем получасе. Но до этого момента у нас же заряжена Татьяна, серьезно.
1: Да, делите этот час пополам. Будут новости. И Татьяна Воронцова с коротким анонсом.

0: которые ты любишь. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Архангельская область и Нанбеларусь подписали соглашение о сотрудничестве. Премьер-министр Италии выступила за переговоры по Украине. Температура поверхности Мирового океана достигла новых рекордных значений. Подробности в начале следующего часа.

0: хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.
1: Музыкальный агент.
2: Опаньки, мы вернулись. Мы вернулись, чтобы дальше рассказывать про ваши сообщения, про наших радиодрузей, которые вместе с нами на волне Радио Витебск, на лучшей волне региона. Да, ваши музыкальные заявки, друзья, по возможности выполняем, потому что уже нам накидали, и мы не знаем, успеем мы или мы не успеем, но будем стараться.
3: Так, есть у нас здесь Александра, которая передает привет сыночку Данику, а также доченьке Аленушке. Мама вас любит.
2: Андрей написал: здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, Романа, который сейчас находится в Новополоцке, с днем рождения, от друзей. Расти большой, мы всегда рядом.
3: Так, ну и, как я понимаю, есть у нас еще одно сообщение с музыкальной заявкой. Саш.
2: Значит, доброго понедельника, мое любимое радио, написал нам Евгений. Сегодня я искренне хочу поздравить с днем рождения моего большого друга всей нашей жизни. Большого друга с большой буквой и жизни тоже с большой буквы, написал Евгений. С тех самых времен одной газировки, когда ты меня на Жиге учил ездить, и когда вместе ездили в Оршу в красных куртках, когда объездили всю страну и посетили каждый уголок и город нашей Родины. Но пока у меня непокоренный рекорд и 108 районных центров, которые тебе еще догонять. Смайлик. Вместе мы прожили миллиард чашек кофе в офисе и краковскую колбасу с хлебом в Лёцах на вокзале на перекусе. А еще, братан, тот самый друг, кому я могу позвонить всегда в любое время суток, и ты мне всегда ответишь. И попросил Евгений для своего большущего друга, которого зовут Стас, а не Стратенко, песню в исполнении известной группы, которая называется по имени ее солиста Джона Бон Джови. Так вот,
1: агент.
2: Так вот, Стаса мы поздравляем с днем рождения, присоединяемся всей нашей дружной радиокомандой. Лови этот хитяра для тебя.

0: Музыкальный агент.
1: Возвращаемся, друзья, к вашим приветам. Вайбер, Телеграм, 707-171-071. Программа «Музыкальный агент» на радио Витебск. Привет, поздравления, музыкальные заявки.
2: Так, звучало так, как бы похвалами зиропады.
1: Оля написала. Добрый вечер, ведущая радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет для самого лучшего и замечательного папочки и мужа Сережки Торлина. Пусть любимая эта разлука не забирает у нас радость и напоминает, как сильно мы нужны друг другу. Желаю тебе легкости в делах, тепла в сердце, надежных людей рядом, бодрости и спокойствия, и чувства, что я всегда с тобой, даже когда далеко. Твоя семья, сыночки и Олька.
2: Так, есть у нас еще одно сообщение. Виктория здесь написала: привет любимому сыночку Федоровичу Илье от мамы с пожеланиями хорошего вечера. Ну и тут как раз-таки есть музыкальная заявка на Post Malone, но не только у этой девушки. Поэтому давайте-ка прочтем еще одно. Любимому брату... получается понятно. Любимому брату Илье Федоровичу от сестры Яны. Обнимаю тебя крепко-крепко и шлю тебе терапевтическую дозу домашнего позитива. Сильно скучаю и

0: Музыкальный агент.
1: Дружочки, продолжим. 19:45. Времени все меньше и меньше, а заявки не иссякают ваши музыкальные. Будем стараться.
2: Да. Да, но для начала, пожалуй, стартуем с пламенным приветом от мамы, а также от подруги Елизаветы. Специально для Корудного Сергея. Сереж, вам приветы.
1: Так, дальше. У нас есть «Добрый вечер», написала нам Керри. Хочу поздравить с днем рождения нашего папу и мужа Ромку. Пожелать скорейшего выздоровления, несмотря ни на что. Родной мой, улыбайся. Дальше будет только лучше. Лучшее время, я точно знаю. Обнимаем тебя. Полинка шлет сердечко. Ярослав обнимает сильно. А половинка посылает тебе щепотку тепла и любви. Ну вот с песней не получится, к сожалению, но...
2: Зато есть альтернатива, кстати, про любовь.
1: Про любовь.
2: Было же написано,
1: да,
2: в сообщении. Вот, пожалуйста. Олеся, кстати, тоже здесь передает привет. Правда, Харитончику Сергею. Говорит, скучаю, жена. Что касается музыкальной заявки, будем слушать Акмаля. Новиночку под названием «Любовная».
0: Музыкальный агент.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Агент.
1: Кстати, хороший понедельник сегодня был, да? Не, но он еще не заканчивается, но и вечер будет, вот этот вот поздний вечер будет хорошим. Я уверен в этом.
2: Да, я тоже думаю, что будет именно так. Но, знаешь, возможно, те люди, которые брали с собой зонтики, они думают иначе. Но это не точно. Что касается некоторых приветов, которые у нас сегодня есть. Есть у нас, например, Иван, который передает привет Елизавете. Говорит, масечка моя, люблю тебя очень. Привет тебе с кухни.
1: Есть у нас сообщение от Ирины, Александру Корзуну. Огромный привет и поздравления от всей семьи. Сегодня Международный день необычной музыки, и это прекрасный повод отдать дань уважения всем тем, кто создает и слушает музыку, выходящую за рамки привычного. Пусть этот день подарит тебе новые открытия, неожиданные звуки и незабываемые впечатления. Пусть музыка, которая выходит за рамки стереотипов, вдохновляет тебя и дарит радость. Поставьте, пожалуйста, песню Blackpink Jump. Присоединяемся к поздравлениям, и вуаля, музыкальный подарок.
0: Музыкальный агент.

0: агент.
1: А вот и музыкальный агент подходит к концу, равно как и хорошая компания тоже, знаете, прячется за занавесочку до завтра.
2: Ну, да, так, немножечко. Немножечко, друзья, для того, чтобы восстановиться. Я уверена, что каждый из вас понимает, о чем сейчас мы говорим. Понедельник он такой. С ним, мне кажется, нужно попрощаться, нужно провести какой-то отдельный ритуал, может быть, принять ванну, а может быть, просто выйти на балкон, посмотреть на закат и сказать, ну вот и все. Потому что оставшиеся несколько дней наверняка принесут какие-то классные новости, много бодрости, много новых интересных рабочих, возможно, задач, а может быть и не рабочих, потому что отпуска-то продолжаются, и наверняка каждый найдет что-то свое, хорошее.
1: А есть еще одно сообщение под занавес нашей программы. Евгений написал: «Любимое радио, передайте большой привет моей Жозефине Клюшкиной, которая копается в цветах, и поставьте для нее хорошую песню». Ну, появилась прямо перед моими глазами одна композиция с очень таким, знаете ли, с эротическим ритмом, скажем так, друзья. Всем прекрасного вечера. Услышимся завтра. С вами была хорошая компания. Ты слышишь вот это?
2: Я слышу.
1: Анастасия Дроздова.
2: Александр Назаренко.
1: До завтра. Пока.

0: радио, которое ты любишь. В Витебске 20 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ об установлении юбилейной медали 30 год Всебелорусскому народному сходу. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Указом утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать медалью будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси. В этом году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. В 1996 году ВНС сыграла решающую роль в судьбе страны. И сейчас, будучи уже конституционным органом, является фундаментом суверенного и успешного развития государства и общества. Губернатор Архангельской области Александр Цибульский посетил Национальную академию наук Беларуси. По итогам встречи белорусская и российская стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о реализации совместных проектов с российскими коллегами в различных сферах. Одна из приоритетных в Архангельской области востребованы белорусские компетенции по переработке торфа. Ученые Беларуси способны внедрить самые современные подходы. Есть общая задача перерабатывать торф в биотехнологические продукты и продукты с высокой добавленной стоимостью. Также на встрече обсуждались вопросы генного улучшения свойств древесины и их приживаемость.
1: В мире.
2: Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась за переговоры для украинского урегулирования. Об этом она заявила, приняв участие по видеосвязи во встрече лидеров стран коалиции желающих, прошедшей в Киеве, сообщает СББ. Она также подтвердила приверженность Италии оказанию гуманитарной помощи в преддверии зимнего сезона, которая заключается в направлении дополнительных генераторов, в частности, для поддержки устойчивости украинского населения и обеспечения стабильности энергосистемы. Футбольный мяч, которым капитан сборной Аргентины Диего Марадона забил гол в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года против команды Англии, продан на торгах в США примерно за 3 миллиона 300 тысяч долларов. По информации ТАСС, ожидалось, что стоимость лота составит 10 миллионов. Более 30 лет мяч хранился у арбитра, который обслуживал ту игру. Футболка Марадоны с того матча была продана на аукционе за 9 миллионов 600 тысяч долларов в 2022 году. Ранее сообщалось, что в июле капитанскую повязку Марадоны, которую он носил во время чемпионата мира 86 года, продали на аукционе за 512 тысяч долларов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 17, плюс 22, в Витебске плюс 18, 20. Прогноз предоставлен Витебск. Скобал гидрометом.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама. Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Госсекретариат Совбеза Беларуси проводит проверку боеготовности армии. Тегеран намерен штрафовать и конфисковывать нарушающие иранские правила суда в Армузе. Выращенные в лаборатории органоиды мозга поставили рекорд по продолжительности жизни. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На Радио «Витебск».
4: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на Радио «Витебск».

0: Сейчас по-русски.
1: С вами группа Добро. Вы слушаете Радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
2: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

им хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: выпуске.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Госсекретариат Совбеза Беларуси проводит проверку боеготовности армии. Цель мероприятий, спланированных во втором учебном полугодии, изучить, устранены ли недочеты, выявленные в ходе предыдущей, а также увидеть готовность соединений воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях. Особое внимание уделено внедрению современного опыта огневого поражения и управления им. Сегодня, в соответствии с замыслом, который одобрил главнокомандующий ВС президент Беларуси Александр Лукашенко, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны Беларуси Виктору Хренину для выполнения учебно-боевых задач одной из артиллерийских бригад.
0: В мире.
1: Си Цзиньпин назвал главную проблему Ближнего Востока. По мнению председателя КНР, в основе лежит палестинский вопрос. В ходе переговоров с королем Иордании Абдаллой II китайский лидер призвал к политическому урегулированию конфликта и возобновлению мирных переговоров между палестинцами и Израилем. Как отмечается в официальном резюме встречи, Си Цзиньпин также выступил за скорейшее создание Палестины как независимого государства. Ранее китайский МИД напомнил, что власти Китая считают незаконными односторонние меры со стороны Вашингтона в отношении поддерживающих Иран стран. Иран намерен штрафовать судовладельцев и конфисковать суда, нарушающие установленные в Ормузском проливе правила. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи предостерег другие государства от содействия США в ведении экономической войны против иранского народа. Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент указал, что США планируют перейти к финансовому наступлению на Иран. Он отметил, что США вступают в завершающую стадию конфликта. До этого президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической войны против Ирана. Гарвардские нейробиологи смогли поддерживать жизнедеятельность стволовых клеток рекордно долгий срок. Исследование также показало, что органоиды имитируют ключевые стадии развития, наблюдаемые у живых людей. Органоиды представляли собой скопления размером с горошину перца, каждая из которых содержала более миллиона клеток коры головного мозга от доноров людей. Ученым удалось сохранять их жизнеспособность в лаборатории более 5 лет, в 3 раза дольше, чем в предыдущий раз. Ученые отметили, что человеческий мозг продолжает развиваться на протяжении 20 лет, но исследователям удавалось воспроизвести только ранние фазы развития мозга. На сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: «Радио Витебск».

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометам».
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
3: В стиле рок.
4: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Вечер рок в стиле рок на «Радио Витебск».

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.
6: Настроение в стиле рок. На радио Витебск.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометам».
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире «Радио Бар» в стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
0: Радио «Витебск». Ночь твоего города.

0: Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск. Волна твоего города. 24/7.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь